0: регистрационный номер L номер TU-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Я тебя могну.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Погода.
1: Да, конечно, амплитуды температурные стали ого-го какие. Сейчас на улице холодно, я даже не рискую озвучить температуру. Ну, я видел на термометре плюс 3, там плюс 4, где-то в машине больше показывает. Но факт остается фактом, днем все-таки тепло. По данным Яндекс.Погоды, будет облачно и около 19 градусов. Никаких амплитуд, каких-то качелей эмоциональных, только бодро все, энергично, круто, здорово. Делаем все возможное, что так и было, и у нас получается. Впереди у нас мега-утро с 7 до 11, а до этого Мадонна, Мартин Гаррикс тебя порадует. Также Кунгс, This Girl и Зиверт.
2: Реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи Центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
8: Билджи. Надежность в движении.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Празднуем день рождения.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Даже успешная карьера, высокая зарплата и признание не гарантируют постоянного интереса к работе. Об этом рассказала карьерный консультант Оксана Семенова. Наткнулся на эту новость в телеге в Максе в наших каналах. По ее словам, мотивация часто пропадает из-за однообразных задач, отсутствия развития, постоянной перегрузки. Человек продолжает выполнять обязанности, но перестает видеть в них смысл. Эксперт советует не спешить с увольнением, особенно в состоянии истощения. Сначала стоит наладить сон, питание и отдых, а затем попробовать изменить привычный формат работы. Ну, например, взять новый проект, заняться наставничеством и так далее. Ну и Оксана забыла сказать, но подразумевала однозначно, я уверен, нужно на работе слушать рекорд. Ну и чтобы наверняка настрой был лучше, мотивация, трудоспособность повышались, лучше слушать подольше, да, и погромче. Мы тут хорошо проводим время в одной компании под музыку. Утром еще игрушек полно, для тебя полезная, важная. И такая вот только что, которую озвучил, информация. Доброе утро! Начинаем мега-утро по муз-части. Дальше Иманбек.

0: и классику в новом виде от Дарут. Ой, сколько классики будет на дне рождения рекорда 20 ноября в Эвент-холле Сигнал. Ох, DJ Phil и MC Жан будут стараться. Мероприятие запрещено для детей. Мы тебя ждем, кстати. Ну, подробности ты знаешь, если что, озвучу чуть попозже. А так они есть в телеге, в Максе, в ВК, в закрепе. И там же ссылочка на билет по 1500 рублей. Я Сергей Шенко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд, Дэнс Радио. И в начале мега утра Мичика.
1: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Сегодня вам предстоит выступить главным организатором. Придется координировать действия многих людей. Тельцы и деньги потребуют внимания. Проверьте сроки платежей и закройте накопившиеся мелкие счета. Близнецы, придется разбираться со сложной техникой, настраивать программы или обновлять рабочие инструменты. Раки, идеальный момент, чтобы освободить пространство вокруг себя. Избавьтесь от накопившегося рабочего хлама. Львы, на первый план выйдет умение слушать. Сегодня чужая подсказка сбережет вам массу времени. Девы, придется резко переключиться на новые задачи, старый план на день потеряет актуальность. Весы. Хороший день для кулинарных экспериментов, дегустации новых блюд или похода в необычное место. Скорпионы. Воздержитесь от критики коллег. Сегодня ваше недовольство может перерасти в затяжной конфликт. Стрельцы. Вас ждет очень продуктивный день в плане переговоров. Вы легко найдете подход к оппонентам. Козероги. Сфокусируйтесь на физическом здоровье. Легкая разминка или долгая пешая прогулка вернут вам бодрость. Водолеи. Отличный момент для того, чтобы возобновить старое хобби, которое вы забросили из-за рутины. Рыбы. Держите свои вещи под рукой. В сегодняшней суматохе есть риск что-то забыть или потерять. Переслушать можно гороскоп в телеге Макс, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Intermix.
1: А между прочим, Россия 10-я в мире страна
2: в мире
1: по потреблению кофе. Ну, не маленький такой вклад внес, конечно же, рекорд. Мы начинаем утро с кофе. Тут просто рекой он льется. В первых игрушках дарим приглашение в кофейню Мозаик Кофе Инти. Двойные приглашения на любой абсолютно кофе. В любую из локаций Мозаик Кофе Инти можешь отправиться в любое время. Но вот утром разыгрываем. Конкретно сейчас наша утренняя разминка с знакомыми тебе правилами. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Сколько композиций мы замиксовали. Твоя задача понять, либо угадать, выбрав верный вариант из двух предложенных мной. Но я попозже предложу, сначала давай считать.

0: А тут немало композиций-то получилось. Даю варианты. Здесь было 8 тем, либо 11. Пиши, отправляй восьмерку, либо число 11 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Итак, в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. 8 пиши, либо 11. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре около 4 градусов, где-то около 5, так плюс-минус по данным Яндекс.Погоды. Днем все-таки столбик термометра дотянется до отметки в 19 и обещает нам облачность. Я обещаю тебе Морено Тома Боксера в новом виде и Дарут Классик тоже в таком переделанном варианте. Дождемся.
1: Рекорд, реклама. Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском, Московское шоссе 262А, рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
2: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
8: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
7: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
8: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
7: Подробности у администратора.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Празднуем день рождения радио.

Да, считать вы очень хорошо умеете с утра пораньше, ну, либо угадывать из предложенных вариантов верные. Выбирать. Подводим итоги первой утренней игрушки. Наши кофейные разминки ставил 15 секунд на подборку из треков. Надо было их пересчитать. Там было аж 11 композиций. 11. И вовремя верный ответ нам прислали Анастасия Молчанова, Максим Сафонов и Елизавета Иванова. Настя, Макс, Лиза, поздравляю. И каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаику Финти на абсолютно любой кофе. Но лучше всего по утрам у нас, конечно же, получается слушать рекорд, отличную музыку. Продолжаем этим заниматься. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: Вторую ветку метро Самаре хотят проложить от станции Московская до железнодорожного вокзала, рассказал глава Минстрой региона. В настоящее время в стадии завершения строительства театральный. Технический прогон поезда запланирован на первый квартал 2027 года. Ну а вот в эксплуатацию полноценное открытие на второй, сообщили в Минстрое. За неделю в Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла на 11%, сообщает Роспотребнадзор. Эпидпорог превышен среди взрослого населения старше 15 лет. В Самарской области ожидается мокрый снег и минус 5 градусов в ночные часы. Таков прогноз синоптиков на выходные 3-4 октября. В то же время объявлен желтый уровень опасности из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. С 30 сентября по 4 октября присвоен 4 класс. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. И напомню, там все подробности нашей вечеринки. Празднуем день рождения 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Диджей Фил, МС Жан приезжает к нам с хитами за всю историю первой танцевальной, самыми яркими и, конечно, актуальными темами наших дней. И вот в закрепленных записях и в телеге, и в Максе, а еще в ВК, и все подробности, и ссылочка на билеты по 1500 рублей. Вообще билеты у всех билетных операторов. Мероприятие, еще раз, запрещено для детей 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Мы тебя ждем. Доброе утро.
2: Празднуем день рождения.

21 минута, и в конце утренних 60 минуток мы с тобой выясняем, проясняем, а что мы слушали до этого. Ну, мы вместе, либо мы слушали без тебя. Может быть, ты недавно только присоединился. Ставим два фрагмента, двух треков, и нужно выбрать ту композицию, которая, на твой взгляд, ранее звучала. Сразу троим верно ответившим задарю по кофе, по двойному приглашению на кофе в Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе, в любую из кофейн Мозаик Кофе Интин. Кофе у нас очень много с утра, это однозначно. Итак, ставлю два фрагмента, выбираешь первую тему, либо вторую, ну и отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Итак, внимание, первый фрагмент, первый вариант.

0: 1, либо цифра 2. Личные сообщения телеги, либо ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице сейчас в районе... у всех разные градусники, разные значения какие-то показывают, если честно. Пишут, что вот в районе 9, да, было вот у меня в районе 5. Уже потеплело. Потихоньку стало быть ровно. Даже не потихоньку, он прям резко начал расти. Это круто, здорово. И вообще, по данным Яндекс.Погоды, днем сегодня будет аж 19. Не привыкаем. По данным сервиса Яндекс.Карты, загрузка дорог у нас оценивается сейчас на 5 баллов. Движение плотное. Ну и в ближайшее время, говорят, что в 2 часа точно ничего не поменяется. То есть, как бы на увеличение не пойдет. Юшка у нас от поста ГИБДД до промышленности сейчас тормозит. Будь внимателен, аккуратен. Так, далее сложности. Проезд занимает около 25 минут, на секундочку. Уральская ТЗС до Кряжского шоссе 25 минут. Новосадовая от Советской Армии до Загородного парка 15-20 минут. На Москве от Советской Армии до Авроры проблемы. Послереволюционной до Луначарского, также от самолета до Нововокзальной. На Старозагорье посвободнее, кстати, будет. Теперь на вокзальной придется, конечно, постоять. Промышленности перед Советской Армией с двух сторон. Из стороны Гагарина и из стороны Партизанской. На Советской Армии от Карла Маркса до Москвы, также перед Новосадовой. Масленику от Мичурина до Новосадовой, на 22-м от Победы до Заводского, на Кирова от Старозагоре и до Черемшанской улицы, на Нововокзальной здесь свободнее, но зато на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой очень плотное движение, и от Москвы до Старозагоре. Отметим еще Ракитовское шоссе от Московского шоссе и до проспекта Карла Маркса, Карла Маркса перед Ракитой. Зубчага тормозит и физкультурно от Магистральной до Металлистов. Вот такие вот дела.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует 15 октября 2026 года.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Празднуем день рождения.

по итогам первого утреннего часа, ну, прям очень много у нас определились кофеманов или игроманов, ну, в хорошем смысле, которые любят на рекорде поиграть. Но активность утром, конечно, ого-го какая. Я даже завидую тебе, несмотря на то, что каждое утро приходится вставать, там рано все такое. Я тебе завидую, потому что бодрости у тебя, судя по тому, ну, активности точно. Хоть отбавляй. Много-много ответов по итогам 60 минут. Иногда тебя спрашивают, на что мы слушали, насколько ты внимательно слушал, либо проверяем твою интуицию. Оставил два фрагмента, нужно было двух треков. Нужно было вспомнить тот самый трек будильник, который звучал в первом мегаутреннем часе. Надо было выбрать первый фрагмент, первый ответ и отправить единичку в личку телеги, в личку ВК. Ну и сообщений много, и верных ответов тоже очень много. Но вовремя, своевременно верный ответ отправили нам Софья Еремина, Никита Борисов и Екатерина Куликова. София, Никита, Катя, поздравляю и каждому дарю по двойному приглашению Мозаику Аргентина. Абсолютно любой кофе можно отправить в любую из кофейн в любое время. Придет скоро время следующей игрушки, а вообще мегаутро продолжается. Доброе утро!

0: 5 для детей старше 12 лет. Утро! На рекорде.
1: 8.02 в Самаре, а вот у вас нет ощущений, те, кто да, именно в Самаре живет и катается за рулем, что, ну, как-то, мне кажется, местами светофоры как-то перерегулировали, как-то перенастроили, например, на Московском шоссе, да, там, после Ташкентской, там, в город, и теперь стоим дольше, и пробки как-то чаще образуют с утра. Нет такого ощущения? Ну, если нет, то вообще прекрасно, здорово. Я тебе желаю, чтобы всегда зеленые сигналы попадались на пути, поменьше пробок, заторов, вот, ну, а если есть, ну, кстати, просто несколько сообщений пришло. Вы же пишете о засадах, где какие сложности на дорогах, какие-то, может быть, необычные пробки, заторы, там, ДТПшки. Ну, вот и пару сообщений. Ну, вот одно сегодня пришло, другое вот на днях как-то я, ну, прочитал. Сегодня еще такое. И, ну, значит, возможно, тенденция какая-то. Я думаю, вам опрос устроим такой. Сейчас в телеге в Максе. Нет ли у вас ощущения, что как-то светофоры перенастроили и пробки стали больше на Московском шоссе? Либо кажется некоторым людям, и мне кажется, тоже уже становится казаться лично мне, Сергей Шевченко. Вот. Ну, либо действительно так есть, либо кажется. Вот. Ну и о засадах, конечно же, пиши, где что происходит. В личку телеги, в личку ВК и под постами засады, которые мы каждое утро тоже вешаем в Максе и в телеге. И каждый час мы озвучиваем сообщения твои в эфире. Ну и сам тоже можешь почитать, опять-таки, в телеге в Максе. Подписывайся. Так, поменьше пробок, действительно, поменьше красных сигналов светофора и побольше крутой музыки. Топик, новинка впереди.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Сегодня вам предстоит выступить главным организатором. Придется координировать действия многих людей. Тельцы и деньги потребуют внимания. Проверьте сроки платежей и закройте накопившиеся мелкие счета. Близнецы, придется разбираться со сложной техникой, настраивать программы или обновлять рабочие инструменты. Раки, идеальный момент, чтобы освободить пространство вокруг себя. Избавьтесь от накопившегося рабочего.

возобновить старое хобби, которое вы забросили из-за рутины. Рыбы, держите свои вещи под рукой. В сегодняшней суматохе есть риск что-то забыть или потерять. Переслушать можно гороскоп в телеге Макс, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Прямо сейчас я читаю твои сообщения, которые поступают в личку телеги, в личку ВК в засадах, ну и в телеги Макси. Мы, во-первых, туда все тоже дублируем, чтобы ты мог самостоятельно прочитать наши каналы под посты засада, которые каждую утро вешаем. Ну и ты тоже можешь оставлять комментарии. Пост моя, данные такие. Южный пост в обе стороны, Кирово-Заводской напротив заправки. Нововокзальный пионеров Кольской, Киров, район Вольской, Кировский рынок. Вот здесь тоже сообщение металлургов после площади Мочалова к улице Строителей. Под Южным мостом лучше не ехать, все там разрыто как-то вот так, да, где, видимо, рельсы, да, для поездов. За Гудком, Новоурицкая, Горная. Вот такие сообщения мы озвучиваем.

0: периодически в эфире, каждый час точно. Пиши, будь аккуратен, внимательно, соблюдай ПДД.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну, уже стал быстрый термометр до десяточки дотянулся. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре переменная облачность и 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено, все-таки увеличилась загруженность. Говорили нам, что 5 баллов будет в ближайшие 2 часа. Не случилось, случилось 6. Южка тормозит город 20 минут от поста до Заводского шоссе. Сейчас сложности в движении. Также на Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы проблемы. Такие стандартные, обычные 15 минут. На Москве сейчас, ну, плотное движение Советской Армии до Авроры, после Революционной до Луначарского, там еще ДТПшка, Революционная от Подшипниковой до Гаражной. На промышленности проблемы от Гагарина и до Советской Армии, также от Аэродромной тоже не до Советской Армии, а чуть ли не до Гагарина практически. Гагарина перед 22-м, на 22-го партиеза сложности страны Вольской до кольца Гагарина Краснокоммунаров. На Нововокзальной от Карл Марса до Новосадовой, от Новосадовой до Москвы, на Кирова от Старозагорода Черемшанской. Ташкентская от Старозагорода Карл Марса тормозит, Карл Марса перед Ракитой, Ракита страны Москвы до проспекта Карл Марса. Ну вот такие дела, будь аккуратен. Я понимаю, что половину, наверное, ты не запомнил, но так или иначе на что-то, возможно, обратил твое внимание. И ты тоже обращай, где засада, патрули, ДПС, сложности на дорогах, пиши в телеге, в Максе и ВК. Ну и музыку слушаем от Рода, Need You Lovin' впереди, и Тони Дарк Guys, perfect.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
4: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
5: Начинаем новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Вау, вкусно! Габа Джоба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Празднуем день рождения радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 8.31 на часах, в некоторых новостях, над Самарской областью были сбиты сегодня БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет, но есть повреждения частных домов. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор. Режим беспилотной опасности продлился сегодня больше 6 часов. Уже объявлен отбой. В Самарском аэропорту вводили ограничения. Их уже сняли, сообщает Росавиация. Сейчас задерживается 10 рейсов. В Самарской области временно снижают требования к экологическому классу топлива. Решение принято на основании федерального предписания. Комитет по организации торгов подготовил проект постановления, согласно которому характеристика «экологический класс» стала необязательной для ряда позиций по розничной продаже топлива в каталоге закупок. Ну, речь про государственные и муниципальные нужды. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм. Там же ты можешь найти ссылку на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Мы отмечаем 22 года 20 ноября. Это будет пятница. В ивент-холле «Сигнал» на Лесной приезжает MC Жан, DJ Фил с лучшими хитами за 22 года и с актуальными такими танцевальными блокбастерами. Ну и, конечно же, мы ждем тебя обязательно. Ссылочка у билетных операторов у всех. Ну, если что, билеты у всех билетных операторов. А ссылочка, если что, вдруг, чтобы не потерял, у нас в телеге, в Максе и ВК в закрепленных записях. Мы тебя ждем. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. Лиман Лит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
13: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре. Пора разнообразить наш микс из крутых, танцевальных, бодрящих, тоже разносторонних каких-то музыкальных композиций. Да, они все такие крутые, здоровские, но их можно разнообразить. Для этого есть рубрика «Трэш-пати». Мы пробиваем тебя на разные эмоции, на улыбку, на раздражение, на грусть, тоску. Даже равнодушие для нас это тоже эмоция. Так или иначе, предлагай свои чувства нам, выплескивай их в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, для, собственно, их и ставятся у нас вот эти все неформатные истории. Неформатные, разные тоже композиции. Бывает что-то прям уши в трубочку, бывает что-то очень даже ничего, и прям рука тянется, там, не знаю, лайк куда поставить, добавить себе в плейлист куда-то, в аудиозаписи. Давай слушать еще одну историю, жду твои комментарии, пиши в личку телеги, в личку ВК, нравится, не нравится, смайлики просто, можешь что-то побольше написать, а сегодня, возможно, будет у тебя желание такое. Ну и в конце темы все озвучиваю. Все читаю, стараюсь все это передать в эфир. Озвучиваю также вопрос по тексту. Вот здесь просто поле непаханное, что можно спросить. И за правильный ответ пару билетов в кино тебе задарю. Так, поехали. Рубрика «Трэш-пати» начинается.

0: Конечно, тут и смайликов очень много, и плачущих, и огонечки. Вот как-то так, вот какие-то такие полярные, но мне кажется, плачущих не потому, что не нравится, да, а потому что сейчас будет расшифровка в других сообщениях. Это же правда, пишет нам Илья. Вот, да, и практически каждый второй тут, если не первый, примерно так вот и пишет. Спасибо за удобный список, написала нам Настя. Все равно что-нибудь забудет, пусть пишет нам Рус, кстати, да. Но суровая правда, вот от Евгения сообщение. Очень зажигательные и жизненные, пишет нам Аня. Жизненные, вот от Константина сообщение. По списку собираемся. Написала Елена. Так. Мне кажется, должна быть вторая песня. Продолжение. Не все перечислили. Здесь вот от Юры тоже комментарий. Ну и смайлик в большом количестве, конечно, здесь. Спасибо большое, вижу реакцию. Это круто, здорово. Теперь вопрос по тексту. Это самое сложное, да? Как говорится, забитая парковка. В общем-то, шутка вспомнилась нашего дедушки. Забитая парковка бесит, а пустая парковка может свести с ума. Так вот, иногда бывает спросить не о чем, думаешь, а тут просто вот все что угодно можно спрашивать. Ну, давай. Сколько общих тетрадок было в этой композиции? Сколько? Там прям количество упоминалось. 5 либо 10 общих тетрадок. 5 или 10? Сколько их было? Пиши пятерку либо десятку. Отправляй в личку телеграм-канала, либо в личку ВК, неважно, куда сообщение себе приходит в одно окно. Сколько общих тетрадок насчитали мы в этой песне? 5 либо 10? Жду строковой верно ответишь, отдам пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре около 10 градусов. Это не намек, просто на термометре плюс 10. По данным Яндекс.Погода, днем сегодня 19. И переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. И, собственно, вот где такие самые-самые-самые проблемные места. Это у нас Южное шоссе по направлению в город от Уральской до Заводского шоссе. Проезд занимает полчаса, имеет в виду полчаса. Так, далее. Москва у 22-го парсезда до революционной, ну, тоже чуть ли не полчаса, 25 минут. Из центра, кстати, перед революционной начинается и до 4-го проезда, и дальше еще от Авроры до Самфировой. Также после 22-го до Нововокзальной проблемы. На Сайдскарме перед Москвой от Карл Маркса от Тихинска, перед Новосадовой, перед Антошкой. Авроры между Марии Старезой и Дебенко, на революционной от Подшипникова до Гаражной, на Масленку от Москвы до Новосадовой. Промышленности, что-то тоже все там стоит у нас сегодня. От Гагариной до Советской армии 15 минут, от Партизанской и чуть ли не до Гагариной, дальше до 22-го партсъезда затор. Улица Победы от Нововокзальной до Кирова проблемы. На Кирова от Старозагоры до Карла Маркса. На Нововокзальной в обратку от Карла Маркса до Старозагоры. Естественно, между Москвой и Новосадовой. Алматинка тормозит от Ставропольска до Карла Маркса. От Москвы до Карла Маркса. Ракита от Москвы до Карла Маркса. Карл Маркса перед Ракитовским шоссе, как и Олимпийская улица.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
1: Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Ну и по итогам трэш-пати надо кому-то сделать приятно, отдать приз. Ну, мы все время по темам, которые крутим в рубрике трэш-пати, задаем вопросы, чтобы тебя мотивировать дослушать до конца, не убавить там все такое. Хотя сегодня композиция многим была приятна. Ну, в плане то, что она там и вроде... Голос хороший, звук неприятный, и еще и тема такая жизненная. Но все-таки бонус все равно мы отдаем. Вопрос по тексту озвучил. Он звучал следующим образом. В общем, там школьника в школу собирали. И сколько общих тетрадок было? Какое их количество? Упоминалось 5 либо 10. Так, все, вот фамилию вижу я победителя. 10 штук, кстати, правильный ответ. И вовремя десяточку у нас Георгий Демидов отправил. Георгий, я тебя поздравляю. Последний цифр номер мобильника на всякий случай. 0092. Георгий, поздравляю, билеты кино твои. Остальные не грустим. Если что, трек с трэш-пати уже в телеге в Максе. И в ВК тоже появится. По хэштегу трэш-пати можешь найти все предыдущие выпуски. Доброе утро.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9:01, и на часах у нас 30 сентября. Как будто бы сентябрь, да, уже все. Сегодня отмечается День интернета в России, День Рунета. Между прочим, ему 28 лет Рунету. И хочется тебя вот о чем спросить. Ну, конечно, есть такая типа фраза устойчивая, типа загуглить. Ну, всем, ну, пойду загуглю, надо загуглить и так далее. Но в последнее время уже, конечно же, не все так просто и не все так актуально. Многие вопросы переадресованы у нас уже. Кому? Конечно же, ИИшке, искусственному интеллекту. И давай сегодня ты расскажешь, о чем ты спрашивал, либо просил, да, в последний раз искусственный интеллект. Это может быть колонка, там, не знаю, браузер написал где-то, в приложении. Неважно где, вот так вот просто первое, о чем вспомнишь, то напиши именно вот прям реально твой последний запрос, либо твоя просьба. Может быть, что-то просил сделать, да, не просто какой-то вопрос задавал. О чем ты спрашивал, о чем просил последний раз ИИ. И неважно, в каком виде ИИ, да, в браузере, повторюсь, колонки, еще где-то. Рассказывай, пиши. Опрос организовали в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Ну и можно писать в личку телеги, в личку ВК. Ну, если что, вдруг там хочешь не у всех на виду отписываться, пиши там, как угодно. А я все это почитаю в эфире. Пока почитай плейлист The Chemical Brothers впереди. Далее у нас Анима. Рафаэль составит компанию и тема Gotta Be Cool. Включу коллайбрию. Ну и начинаем этот мегудренный час Магнетика. Оставайся в компании Рекорда, пиши. Кстати, о засадах тоже пиши. Мы каждый час озвучим твои сообщения. Не так, не только на тему опроса, почитаю чуть позже. Оставим с тобой на связи. Я Сергей Шевченко, желаю доброго утра. Рекорд Дэнс Радио.
3: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:10 у астрологов Овны. Сегодня вам предстоит выступить главным организатором. Придется координировать действия многих людей. Тельцы. Деньги потребуют внимания. Проверьте сроки платежей и закройте накопившиеся мелкие счета. Близнецы. Придется разбираться со сложной техникой, настраивать программы, обновлять рабочие инструменты какие-то. Рак. Идеальный момент, чтобы освободить пространство вокруг себя. Избавьтесь от накопившегося рабочего хлама. Львы. На первый план выйдет умение слушать. Сегодня чужая подсказка забережет вам массу времени. Девы. Придется резко переключиться на новые задачи. Старый план на день потеряет актуальность. Весы – хороший день для кулинарных экспериментов, дегустации новых блюд или похода в необычное место. Скорпионы – воздержитесь от критики коллег. Сегодня ваше недовольство может перерасти в затяжной конфликт. Стрельцы – вас ждет очень продуктивный день в плане переговоров, вы легко найдете подход к оппонентам. Козероги – сфокусируйтесь на физическом здоровье. Легкая разминка или долгая пешая прогулка вернут вам бодрость. Водолеи – отличный момент для того, чтобы возобновить старое хобби, которое вы забросили из-за рутины. Рыбы – держите свои вещи под рукой. В сегодняшней суматохе есть риск что-то забыть или потерять. Гороскоп можно переслушать в Максе Телеге, прочитать в группе ВК. Ну и через несколько минут я почитаю твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь, что ты в последний раз спрашивал, либо о чем просил искусственный интеллект, где бы он ни находился, там, не знаю, в браузере, в колонке, где угодно. Рассказывай, пиши в Телеге Максе под опросами, в комментариях почитаю совсем скоро.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, 9:16 на часах, и читаю твои сообщения, о чем ты спрашивал, о чем просил, возможно, искусственный интеллект. Рассказывай, делись сегодня день интернета, но мы решили все-таки пойти дальше и про ИИшку тебя спросить. Так, разные ответы уже начали поступать. Вот некоторые надо почитать. Так, сделать фотку. Так, написать план для презентации. Вот Елена написала. Так. О, здесь вот закинул кусок кода и спросил, почему он выдает ошибку. Так, спросил, как в Excel настроить формулу для связи двух таблиц. Слушайте, прям заморачивайтесь вот от Андрея. Сообщение. Сколько жаришь сырники вот здесь вот от Леонида? Комментарий. Так, что еще приходит? Так, разные ответы. Конечно, рисовать на футболке определенное изображение. Вот от Насти тоже комментарий прилетел. Так, дальше. Просто о погоде спросил. Написал нам Андрей. Попросил включить мой плейлист вот у колонки. Это у нас от Николая. Пиши тоже. Здесь вот в личку пишут. Некоторые в личку телеги, в личку ВК можно писать. И опрос тоже вывесили в телеграм-канале и в Макс-канале. Можно писать в комментариях, а я почитаю чуть позже еще. О чем ты просил, либо что спрашивал у искусственного интеллекта?
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, дальше о погоде речь. 11

0: 11 градусов. В Самаре, по данным Яндекс Погода, днем 19, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов по-прежнему. На 1 балл больше, чем обычно в это время. Движение затруднено. Южка, полчаса едет от Уральска и до Заводского шоссе. Если есть возможность, объезжай по другим мостам. Вообще как-то по-другому. Промышленности тоже дальше загружено очень. От Аэродромной и до практически Гагарина, до Советской Армии точно. И еще от Гагарина до Советской Армии. На Московском шоссе сложности есть. И в центр, в центр от Революционной до Луначарского, также от Потапова до Аврора, из центра перед Революционной до 4-го проезда, а еще от 22-го до Нововокзальной. На Новосадовой относительно свободно. На Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, между Москвой и Новосадовой. Сложности сейчас также есть на Земица в сторону Заводского шоссе. Улица Победы у нас тормозит перед Кирова от Нововокзальной, как и Физкультурная. Ну, не прям капитально все стоит, но тем не менее. На Раките с стороны Московского шоссе до Карла Маркса. Карл Маркс, Олимпийская, перед Ракитовским шоссе. Дальше у нас Алеф Арбан здесь в эфире появится уже совсем скоро. И Рафаэль, Gotta Be Cool.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
13: Празднуем день рождения радио.

0: Засада на рекорде.
1: Половина десятого. Читаю твои сообщения о засадах, которые поступают в личку телеги, в личку ВК. Мы это все дублируем в Макс-канал и Телеграм-канал под посты засада. Ты там тоже можешь все увидеть самостоятельно, прочитать и написать тоже. В общем, где угодно там и пиши. Везде все копипастим, дублируем. По ракете между Карл Маркс и Олимпийской к Олимпийской. Кирова перед самолетом от Поляна. С Елизарова на Дальневосточную стоят. Кирова Молодежная. Так, кольцо Красный Яр, Мирный, Ульяновск, Самарская улица напротив рынка Троицкого, Горького, Некрасская, набережная Старая, кольцо Юшка, аэродромная промышленности, тоже несколько сообщений, то, что Евгений тоже пишет, промышленность аэродромная после кольца к Партизанск, как ехать, Новорицкая после 40-й школы в обе стороны, сообщение от Маринки. Спасибо большое, будь аккуратен, соблюдай ПДД и пиши, сообщай, если что-то не актуально, актуализируй телега, Макс, ВК в твоем полном распоряжение.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мега утро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд новости.
1: Самарская область в сводках Минобороны по сбитым БПЛА. Ну а ранее об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По предварительной информации, напомню, в результате атаки на регион погибших и пострадавших нет, но есть повреждения частных домов. Всего силы ПВО уничтожили 384 беспилотника над регионами Российской Федерации за прошедшую ночь. Об этом доложили в Минобороне. Более 40 тысяч жителей Самарской области вакцинировались от гриппа. Чтобы создать необходимую иммунную прослойку, сделать прививку должны до 60% населения, сообщает Минздрав. В регион уже поступило, напомню, более 500 тысяч доз вакцины. В Самарской области запустили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков на 3 года. Инициатива охватывает 35 регионов Российской Федерации, в том числе и наш. Нормативы ограничивают скорость роботов на тротуарах в 10 км в час, на велодорожках 25 км в час. Приоритет всегда дается пешеходам. Ну и обязательно страхование каждого устройства составляет не менее 500 тысяч рублей. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Напомним, на всякий случай там же, а еще в группе ВК в закрепленных записях размещена ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Отмечаем 20 ноября, это будет пятница, в ивент-холле «Сигнал» приезжает Жан, Фил, наши резиденты, легендарный диджей, первый танцевальный, отыграет сеты с лучшими хитами за 22 года и с актуальными темами, конечно же. Мероприятие запрещено для детей, билеты у всех билетных операторов, ну и на всякий случай ссылочка, повторюсь, в телеге, в Максе и ВК в закрепе.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
16: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: День 40 Самаре, нам в этом году 22 года. Отмечаем мы в ноябре 20 числа в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Организуем вечеринку с 9 вечера и до глубокой ночи. Самое главное – танцевальные хиты в сетах диджея Фила, МС Жана. Тех, без кого рекорд не рекорд, да, ассоциируется с ними, конечно, первые танцевальные прилетят из Питера. Мероприятие запрещено для детей. Присоединяйтесь к нам. Билеты можно купить сейчас, пока еще можно, да, по 1500 рублей. У всех билетных операторов есть, и ссылка на них в Максе, в Телеге и в ВК имеется в закрепленных записях. Ну и парочку сейчас задарю. По нашим правилам нашего розыгрыша нужно продолжить одну из шуток дедушки. Панчи звучат много лет, их очень много. Вот я надеюсь, что ту сейчас, которую я поставлю, ну, часть ее, да, я поставлю. Ты слышал, ну и продолжишь. Нужно продолжить, прислать продолжение в личку телеграм-канала. Кнопка отправки прямо в нашем канале, внизу в ленте, в углу, либо в личное сообщение группы ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Будешь, ну давай, самым пятым, верно, продолжившим, получишь те самые билеты. Внимание! Шутка, первая ее часть.
2: Купил девушке крем для ухода.
1: А что дальше? Что дальше? Да уже жду от тебя продолжение. Пиши. Купил девушке крем для ухода. А дальше что? Мне кажется, легкая шутка. Ну, продолжай. Жду.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас температура плюс 12, в Самаре по данным Яндекс.Погоды днем около 18, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, скоро будет 4 балла. Сейчас у нас по-прежнему сложности на Южке, в город от Уральской до промышленности проезд занимает полчаса. На Московском от Гагарина до 4 проезда минут 20, из центра, там ДТПшка, а так в основном по Москве все, и по Новому Саду, кстати, тоже относительно свободно все. Революционная от Подшипниковой до Гаражной у нас тормозит. Сложности на промышленности от Аэродромной и до практически Гагарина. На 22-м перед Заводским немножко тормозим. На Ракитовском шоссе стороны Москвы до Карл Маркса. Карл Маркса Олимпийская перед Ракитой. Идем дальше. А дальше здесь Тони Даркайс и классика Армина Ван Хелдена «Май-май-май».
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
2: Реклама.
5: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40-0+.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей автомобилей в наличии. Уезжаете на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
11: «Билджи» – надежность в движении.
12: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
0: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: День 57 в Самаре. Нам 22 года. Самарскому рекорду. Мы отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера до глубокой ночи. Самые яркие хиты в исполнении диджея Фила и МС Жанны. Запрещено для детей. Присоединяйся к нам. Можешь купить билеты по 1500. Ссылка на них в Макси Телеге ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ну и прямо сейчас тоже подарю парочку. Тебе нужно было продолжить панч дедушке. Одну из шуток, которая звучат на рекорде много лет. Поставим недавно первую часть, и, собственно, нужно было прислать нам продолжение. Так, ну, значит, так неинтересно даже. Я понимаю, что если ты пришлешь продолжение какое-то свое, и, которое не совпадает с продолжением от дедушки, то ничего тебе не светит. Ну, было прикольно бы, конечно, почитать. Но все ответили верно, вот как.
2: Купил девушке крем для ухода, а она не уходит.
1: Ну, точнее всех, а еще и своевременно у нас ответ прислала Арина Пахомова. Последние цифры, номер мобильника 0493. Поздравляю, Арина, тебя! Билет в на день рождения рекорда достается тебе. И мы тебя очень-очень ждем, как и каждого нашего слушателя. Мы ждем, конечно же, на дне рождения 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Билеты в продаже, пока еще по 1500 рублей. Ну и периодически проскальзывают в эфире.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
7: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

в Самаре 7 минут утренней зарядки могут заменить полноценную тренировку, отмечают эксперты. Но тут можно спорить по поводу тренировок, но все-таки зарядочку можно с утра пораньше организовать. Может быть, такую неполноценную, да, там, согнулись, разогнулись, там попрыгали, но хотя бы пальцами отбывать ритм треком. Это да. А еще можно пальцы размять, например, печатай нам сообщение. Сегодня ты рассказываешь в день рождения Рунета, о чем ты спрашивал последний раз у искусственного интеллекта, либо о чем ты просил ИИшку, пиши, да, вот какой запрос ты делал ИИшке этой самой. Макси в телеге, отмечайся в комментариях под опросом, либо в личку пиши, я почитаю совсем скоро. Ну а по трекам, ритм которых можно отбивать, Медуза впереди, Don't Wanna Go Home. Послушаем, переслушаем, еще раз насладимся. Хит от Хюгеля далее. Ну, следующему хиту намного больше лет, но Армин Ван Бюрен обновил то,

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов Овны. Сегодня вам предстоит выступить главным организатором, придется координировать действия многих людей. Тельцы и деньги потребуют внимания, проверьте сроки платежей и закройте накопившиеся мелкие счета. Близнецы, придется разбираться со сложной техникой, настраивать программы или обновлять рабочие инструменты. Раки, идеальный момент, чтобы освободить пространство вокруг себя, избавьтесь от накопившегося рабочего хлама. Львы, на первый план выйдет умение слушать, сегодня чужая подсказка сбережет вам массу времени. Девы, придется резко переключиться на новые задачи, старый план на день потеряет актуальность. Весы. Хороший день для кулинарных экспериментов, дегустации новых блюд или похода в необычное место. Скорпионы, воздержитесь от критики коллег. Сегодня ваше недовольство может перерасти в затяжной конфликт. Стрельцы, вас ждет очень продуктивный день в плане переговоров. Вы легко найдете подход к оппонентам. Козероги, сфокусируйтесь на физическом здоровье. Легкая разминка или долгая пешая прогулка вернут вам бодрость. Водолеи, отличный момент для того, чтобы возобновить старое хобби, которое вы забросили из-за рутины. Рыбы, держите свои вещи под рукой. В сегодняшней суматохе есть риск что-то забыть или потерять. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10.15. Твои сообщения. Я о чем-то спрашивал в последний раз. Искусственный интеллект. Какие запросы кидал ИИшки. Алиса, продолжи музыку. Вот от Эльдара сообщение. Почему не инициализируется локальный модуль честного знака через 1С77? Пишет нам Лиля. Маруся, включи радио Рекорд. Это Сергей. Комментарий. Школьные задачки какие-то решали, по-моему. Не помню уже. Да по всему помните. Не, на самом деле просто не помните. На самом деле каждый день же вы что-то там, да, ищете наверняка в поисковиках, а уже все это перенаправляется искусственному интеллекту, между прочим, да. Просто, может быть, действительно не все в курсе. Так, вчера один рецепт. Какой? Почему без уточнений? Ай-яй-яй. Так, еще какие ответы? Так. Ну что-то хочется прям необычного, да? Что? Но все обычно, и это круто, здорово, на самом деле, что в повседневной жизни так вот все... Ты пользуешься, да, ИИшкой. Просил сочинить сказку про робота и принцессу для дочки Надо. Чего-то от Елены сообщение. Круто. Ставим с тобой на связи, общаемся в телеге в Максе ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 14 градусов. По данным Яндекс.Погода днем 19. И переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 4 балла. Местами затруднения. Сейчас места... Вот какие? Южное шоссе в город от поста до Заводского. 20 минут едем. Москва от Гагарина до 4-го проезда. То есть это из центра. В центр свободно. Революционная от Подшипниковой до Гаражной у нас притормаживает. На вокзале между Москвой и Новосадовой. Промышленности от Партизанской и до практически Гагарина. Ракитовское шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Что еще на дорогах происходит, уже ты рассказываешь. Напомню, в телеге в Максе пиши под постами «Засада» либо в личку. Телеги, в личку ВК, мы все равно все это в информканалы дублируем. И еще озвучим в эфире. Рубрика «Засада» у нас каждый час, каждое мегаутро.
0: Реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
2: Обычный день, если ты не в «Супре».
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
0: Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991.

0: 68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муромец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
4: Да, первая танцевальная отмечает день рождения 22 года в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» собираемся. Пройдет крутая вечеринка с 21.00 до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за всю историю, в том числе и за наши дни. В сетах специальных диджея Фила и MC Жан. Они прилетают нам из Питера. Танцы, общение, яркие эмоции, подарочки какие-то, возможно, да, светят тебе. Присоединяйся к нам, успей купить билеты по 1500 рублей. У всех билетных операторов. Ссылочка, кстати, есть, если что, в телеге, в Максе и ВК в закрепленных записях, а вообще просто можешь зайти на кассир.ру. Там все есть. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор УГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Еще раз, мероприятие запрещено для детей. И еще раз, мы тебя очень ждем.
3: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: 10.27. Самаре, кажется, сейчас озвучим твое сообщение о засадах, которые ты присылаешь в личку ВК и в личку телеги. Ну и можно писать под постами. Засада в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Мы туда, кстати, к слову, тоже дублируем всю информацию, которая поступает. Так, на данный момент Новорицкая Горная актуальна. Информация с Кирова на улице Победы, если ехать в центр. Спасибо. Так, дальше выезд из Петра Дубрава на строй керамику. На вокзале перед войском к Безымянке. Пост Зубчак. Вот еще Ярошевского Гая. Так. Все, наверное, Пархаус. Вот еще тоже сообщение такое есть в личке. Спасибо, будь аккуратен, соблюдай ПДД и пиши.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мега утро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд новости.
1: В Самарском аэропорту задерживаются сейчас уже более 10 рейсов. Напомню, Курумыч закрывался на время беспилотной опасности. Сегодня над регионом были сбиты БПЛА. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, но есть повреждения частных домов. В Самаре более 2000 человек вышли на старт Всероссийского дня бега кросс-нации. Мероприятие прошло в прошлые выходные. Ну а 4 ноября состоится финальный забег этого сезона — полумарафон «В беге мы едины». В Самарской области ожидается аномально теплая зима. Температура выше нормы синоптики прогнозируют в январе и феврале. Но начнется вполне обычно. В декабре в среднем будет -8.5. В марте, кстати, отклонений тоже не обещают. Средняя температура первого весеннего месяца составит -3.8. Больше новостей в Макс-канале, телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
13: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента Эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
14: В «Ленте».
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию – Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
14: Празднуем день рождения.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: устраиваем кофейную паузу. Сейчас три приглашения каждые на двоих отдам на любой кофе в Мозаик Кофе Инти. Можно будет отправиться туда на досуге, а может быть, разгар рабочего дня, как угодно. По итогам утренних часов спрашиваем тебя, что мы слушали. Ставлю сейчас два фрагмента двух треков, и ты полагайся на свою память, либо интуицию. Выбирай первую тему, либо вторую, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, где удобнее, там пиши, сообщение все приходит в одно окно. Ну и троим подарю по приглосу, по двойному. Поехали. Первая тема, первый вариант. Ну, оба варианта на самом деле как бы звучат в эфире, да, оба трека. Но вот какая композиция была именно? Вот это или вот это? Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Жду 10, 20 и 30. Итоги подобьем совсем скоро.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а сейчас подобьем сведения синоптиков. В данный момент в Самаре около 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды днем 18. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сохраняются сложности на юшке. В город от поста до промышленности едем почти полчаса. На Московском от Николая Панова до 4 проезда минут 10. На Заводском от профильной до 22 также. Сложности есть на улице Авроры от Дебенко до Марис Тореза. Так, далее. Где еще проблемы? Да, ну, в принципе, Земец еще в сторону Заводского можно отметить, да, и Ракитовское шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Рекорд. Праздную день рождения.

0: 10:56 в Самаре, можно сейчас еще взбодрить кофеком кое-кого, да, и закругляться на этом. На самом деле, конечно, закругляться никто не собирается, мы продолжаем тебя бодриться, занимаемся этим 24/7, но кофейные бонусы в нашей легенькой игрушке отдам вот прямо сейчас троим. По итогам мегутренних часов спрашиваем тебя, что мы слушали, так проверяем, насколько ты внимательно слушаешь, либо насколько твоя, уж не знаю, как ты, но интуиция проснулась. Ставил два фрагмента, нужно было выбрать ту тему, которая ранее звучала. Нужно было выбрать второй вариант из двух и отправить цифру 2 к нам в личку телеги, либо в личку ВК. И своевременно это сделали у нас Павел Богомолов, Кристина Королева и Леонид Королев. Вот, ну, совпадение, не знаю. Я вас поздравляю, Паш, Кристина, Леня. Каждому дарю по двойному приглашению в Мозаику Кофентина. Абсолютно любой кофе.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир. Каждый день в твоих руках».
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще точно с вами.
3: Сегодня, друзья, 30 сентября. Последний день первого осеннего месяца. Будем в этом часе играть в популярити. Наше любимое развлечение среди ведущих. Будете нам помогать. Любовный гороскоп и горячие новости не пропускайте.
2: В Японии платят сотрудникам за то, что они просто сидят у окна. Явление называется модогивадзоку. Модогивадзоку.
3: Вот так, голубинг.
2: Вместо увольнения возрастных работников, которые много лет отработали в компании, их просто пересаживают на место у окна. Зарплату сохраняют, но серьезных задач больше не дают. Вот, оказывается, это медогивадзоку. День они проводят за перекладыванием бумаг. Молодые коллеги жалуются, что такие деды курят, болтают, сидят в интернете, вредят атмосфере вообще, дестроят всячески, увеличивая нагрузку на остальных. Вот, смотрите как.
4: Получается, японские деды — это наши зумеры?
2: Чего вдруг?
3: Почему?
4: Очень похоже по функционалу.
3: Не, просто на самом деле удивительно, что они сохраняют вот этих старых ненужных людей.
4: Но
3: зачем?
4: Они,
3: у них что, чтобы, пенсии плохие?
4: Они не то чтобы ненужные, они, сказать, почти бесполезные.
3: Ну а зачем поддерживать неэффективность?
4: Культура такая.
2: Да, неуважение, видим. Вот они же специально оставляют специально старых работников, которые много лет отдавали компании. То есть здесь же прям уточнение на это.
3: А-а-а.
2: То есть не просто там дед пришел, может устроиться любой, который уже не работает, а который долго работал в этой компании. Тогда другая
3: история.
2: Надо
3: им придумать какие-то лайтовые задания, а не просто перекладывать бумаги. Ну, можно же придумать какие-то вещи.
4: Офис сделать.
2: Организовать корпоратив.
3: Ну да. Там, конкурсы придумать для корпоратива.
4: Дойти до двери самостоятельно.
2: Строить гонки на колясках там.
4: А в зимнюю погоду, когда гололед, просто гулять по нему.
3: Стажерство, передача опыта и знаний молодым.
2: О, да, они уже, наверное, не смогут этого сделать. Ну, мало ли.
3: Почему?
2: Объяснить, как минимум. Хотя.
4: Он такой что-то объяснил, он говорит: так а что я сейчас объяснял?
2: А ты кто? Я где?
1: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сразятся Аня и Стас, а вы им поможете. Помогать можно через чат мобильного приложения Рекорда. Какой-то опрос был произведен, задан вопрос населению, и население отвечало. И отвечало, как чувствуют, а не как надо, конечно же. Самые популярные эти варианты, их всего 6, и ребята должны их выбивать, поэтому помогайте. Вопрос такой. Чего или кого должно быть много у счастливого человека?
2: Денег!
1: Это самый популярный вариант, конечно, куда без них.
3: Да, друзей.
1: Друзья, они тоже есть на третьем месте, кстати. А, еще что? Давайте.
2: Кого или чего кого? Должно быть много? Шмоток!
1: Нет такого.
2: Одежды нет?
1: Нет. Ага. Одно
3: счастье, здоровье.
1: Счастье, здоровье. Ты сразу два варианта выбил. Счастье и здоровье, да.
2: Да ладно.
3: Счастье, здоровье. Даже без них.
2: Жить богато, вот третий вариант.
3: А я думал, они скопом идут, как одна ячейка.
1: Нет, это все отдельно. Еще два варианта.
2: Детей.
1: Да, дети, правильно. В чате, наверное, подсказали, да?
2: Да.
1: Еще что?
2: Спасибо, Дима.
1: Еще чего? Давайте так даже спрошу.
2: Деньги, дети, счастье, здоровье.
1: Любви. Любви, все верно. Конечно, ребят.
3: Сложился
2: а
3: пазл.
2: А что тогда не хватает?
1: Все хватает. Деньги, дети, друзья, счастье, любовь, здоровье. Ага. Все, что надо счастливому человеку.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задачи, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: и каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 30 сентября.
2: Он и в этот день ваш любимый человек невольно скажет вам нечто такое, на что вы можете очень обидеться.
3: Тельцы, в этот день не стоит доверять первому впечатлению, которое у вас сложится от человека, который пытается вас добиться.
1: Близнецы, сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке будет формироваться в основном под воздействием близких вам людей.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет очень трудно поверить в искренность ваших чувств и открытость ваших желаний.
3: Львы, вам не стоит держать в себе свои эмоции. Любите, так и скажите.
1: А девы, сегодня вашему любимому человеку будет стыдно вести себя с вами каким-то определенным образом.
2: Весы, сегодня вы получите от вашего партнера не по потребностям, а по заслугам.
3: Скорпионы, что может быть приятнее, чем хороший вечер в хорошей компании? Только вечер в компании с любимым человеком.
1: Стрельцы, в этот день звезды советуют вам обратить особое внимание на выражение глаз вашего любимого человека.
2: Козероги, сегодня вам стоит вспомнить о том, что трудности – это завуалированные возможности.
3: Водолей, сегодня ваш любимый человек расскажет вам какую-то историю своей личной жизни, причем эта история не будет касаться вас.
1: Рыбы, поторопитесь, у вас гораздо меньше времени, чем вам могло бы показаться. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В августе среднестатистическая российская семья потратила на продукты около 21 тысячи рублей. Это на 4,8% больше, чем годом ранее по частоте покупок, сообщили аналитики. Расходы на непродовольственные товары составили почти 20 тысяч рублей, а покупки стали совершать на 7% чаще. Ранее сообщалось, что минимальная месячная продуктовая корзина в июле подорожала на 8,5% и достигла 8159 рублей. Мошенники начали выдавать себя за сотрудников посольств и обманывать россиян, ожидающих визы. Злоумышленники выманивают смс-коды, после чего подключают уже сотрудников госуслуг и пугают жертв якобы переводом их денег на Украину. Для спасения средств предлагают перевести их на безопасный счет или снять наличные и передать курьеру. В итоге мошенники получают доступ к данным и похищают деньги. Первый снег выпал 29 сентября в Бурятии и Забайкальском крае. Утром дороги, крыши и деревья оказались покрыты снегом, причем местами осадки шли крупными хлопьями. При этом на деревьях еще сохраняется листва. Из-за ухудшения погоды спасатели Бурятии призвали жителей отказаться от выхода на водоемы и туристические маршруты, а автомобилистов быть осторожнее и по возможности отложить дальние поездки. Уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Посетителей фестиваля ожидают три танцпола и невероятное шоу. Среди масштабных декораций, тысяч световых приборов и эффектов раскроется тайна снежной королевы. Шоу охватит пространство над зрительным залом, а главными действующими лицами предстоит стать самим зрителем. Вас ждет встреча с 20 топовыми российскими диджеями и двумя секретными зарубежными гостями. 3 октября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое время их рассказывать.
2: Муж ведет журнал, отмечая те дни, когда его жена готовит пищу. Все это происходит в Малайзии, и все это расценили как очень милым вообще поступком. Дело в том, что жена сказала, что мы всегда можем пойти в кафе покушать, поужинать. Но вот иногда у меня есть такое настроение, я могу приготовить. И за это меня муж как бы благодарит. Он отмечает в календаре вот там такое-то число, например, 5 октября. У меня жена приготовила ужин и поощряет ей, дарит ей денежку.
3: Такой,
2: на
3: отмени,
2: ее личные отмени, нужды. Отмени, по-моему, такой, идеальное отношение.
3: 5 числа она мне приготовила. Значит, 6-го, 7-го, пожалуй, возьму больничный. Посижу дома, не надо с этим выходить никуда.
1: По-моему, мужика заскамили на каком-то этапе, когда рассказывали, как правильно строить отношения.
2: Их, по-моему, обоих устраивает. У него иногда вкусная еда, у нее иногда деньги на карманные расходы.
3: Он отмечает, как последний день календаря. Говорит, ну, я, возможно, не вернусь. Там что-то связанное с борщом.
1: И каждый раз ставит камеру перед собой, говорит, ну, завещание не изменилось. Сегодня посмотрите в моем столе, возможно. Ну, нормально, нормально. Если им нравится, то почему бы и нет? Главное, чтобы их устраивало же, да? Я вот видос увидел в Индии, про Индию. Любите вы и я.
2: Да, конечно, обожаю.
1: Если статуя для праздничного шествия слишком большая, то индусы просто режут уличную проводку. Я вижу видос, как не проходит статуя Ганеши, это бога мудрости, кстати. Да. На ней сидит человек, и интеллекта, и разума, эта статуя, и просто срезает провода, неважно, под напряжением они или нет, статуя не проходит. Я не знаю, кто потом это ремонтирует, но выглядит достаточно интересно. Вот просто, чтобы
3: так статуя не, никто не ремонтирует.
1: Сами, наверное.
3: Вот, а зная то, что сейчас творится в Индии, ну и всегда творится, возможно, это даже и не рабочие провода.
2: А нельзя было на статую наклонить горизонтально? А
3: ты ж, в своем уме нагнуть бога в Индии?
2: Ну, возможно, нельзя, да.
3: Он может быть и слон, ну как бы, ну того это.
1: Ну вообще, да. Нет, ну, статуи делают они каждый раз все больше и больше. В этом-то и суть.
2: А провода все перерезают и перерезают.
1: Да, да, люди не понимают, где электричество.
3: То есть договориться с мэром, провести по другой улице они не могут. Там бедные электрики говорят, опять праздник. Да я даже вешать.
1: Мэр, не рассказываем про мэра.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем до плюс 20, ну а вечером пасмурно и до 13 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. И самая крупная запара находится на Южном шоссе. От поста ГИБДД до промышленности ехать в районе 25 минут. Также задержишься минут на 7-8 на Заводском от профильной до 22-го партизана. Ну и 5 минутки на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Нововокзальной от Московского шоссе и до Новосадовой. Там также минут 5 стоять.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Логрен 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
4: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
3: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
4: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
3: Подробности у администратора.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Dance Radio Record.
1: А еще напомню тебе, что каждый будний день продуктивнее начинать вместе с главной танцевальной и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой каждый час ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и неформатные композиции 8.40 в легендарной рубрике «Трэш-пати». А также много игр и розыгрышей, например, такие как «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивы, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. Плюс много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11. Мега утром для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» и НН-760.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елош на связи. Ну, наконец-то, дожили до экватора недели. Еще вот сил, вот немножечко и энергии с тобой, чтобы добраться, наконец, до выходных. И на рекорде все есть. Для этого отличная музыка и нашей фирменной заряженной рекордом водичкой. Также тебя наградим за внимательность. В этом часе обязательно сыграем нашу фирменную считалочку. Ну, а теперь рассказываю, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас новинка, ну как новинка, новая версия, легендарный Sandstorm от Дарут. Еще одна вкусная работа будет также из прошлого. Том Боксер, Морена. Не отходим от ретро-тематики. The Beat is Rockin' от панка. Ну и вишенка на торте. Heartless House Pussy.

0: сколько насчитал, такую цифру и присылай в личку телеграм-канала либо группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». У меня лично получилось 9, либо 7. Вот, у меня два варианта, поэтому выбирай из них верный и присылай. Ну, а я напомню, что будешь 20-м верно ответишь и получишь 4 бутылочки фирменной рекордной воды.
1: Реклама. Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
9: Начиная новую жизнь.
8: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
11: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
14: Праздным день рождения радио.

0: отличная новая версия Darude Sandstorm. Была такая возможность. Я прям пару раз поставил подряд. Но здесь у нас про другие треки речь немножечко. Разыгрываем 4 бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная» в игрушке «In the Mix». Не так давно я тебе один из миксов наших ставил. Твоя задача была какое-то количество насчитать и это число верным 20-м отправить в личку нашего телеграм-канала либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Серега это сделал вовремя. Серег, здорово тебе!
1: Добрый день.
0: Давай, делись верным ответом. Сколько ты насчитал?

0: 7.
1: И это абсолютно верно. Серега за свои познания в математике и за прекрасный музыкальный слух получает 4 бутылочки фирменной артезианской воды рекорда. Серег, тебе классного дня. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Ну, и заглядывай, конечно же, в наши соцсети, группу ВКонтакте. Конечно же, наши информационные каналы в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Там все самое интересное. И предупреждаем, что же самого вкусного происходит прямо сейчас в эфире.
2: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В Новокуйбышевске из-за упавшего беспилотника загорелся частный дом. Мэр Виктория Каткова сообщила, что осколки аппарата упали во двор, после чего начался пожар. Прокуратура выясняет, почему Сызрань два дня осталась без воды. На трубопроводе в городе дважды произошли прорывы 24 и 25 сентября. В зону отключения попали более 1300 домов и 28 соцобъектов. После длительных работ водоснабжение восстановили. Дачные автобусы в Самаре перейдут на осенний график с 1 октября. Они начнут ездить по субботам и воскресеньям. Время работы маршрутов сократят. Больше новостей читай в наших Макс-каналах и в телеграм-канале Радио Рекорд Самара, а также в закрепе найдешь все подробности о праздновании дня рождения главной танцевальной в Самаре. Нам 22 года, отмечать будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан. Билеты по 1500 рублей у билетных операторов. Если что, ссылку найдешь в телеге, в Максе и группе ВКонтакте в закрепленных записей. Запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Дочка Банк.
10: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: 22 года.

0: Ну еще в конце поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас 17 градусов, по данным Яндекс Погоды. Сегодня вечером до плюс 13 пасмурно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. И затруднение, но всего одно и не критичное. 10-минутка на южном мосту от Южного шоссе до Промышленности. Также 5-минутки на Заводском от Профильной до 22-го. И на Земице минут 5 ехать от эстакады через железную дорогу до Заводского шоссе. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и МС Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент-холл «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент-холл «Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».

Новый танцевальный час стартует в эфире Рекорда. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, уже в эту субботу, 3 октября, в Санкт-Петербурге состоится тот самый большой фестиваль от Радио Рекорд. Это все белая снежная королева. Главный танцпол соберет настоящих звезд электронной сцены. Это Swanky Tunes, Айваска, Мэг, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие артисты. А еще обещаем сразу двух секретных зарубежных гостей. Но и это еще не все. В этом году на фестивале появится сразу два дополнительных танцпола. За них отвечают проекты Йона и Театро. И каждый готовит для гостей свой специальный перформанс. Так что заглядывайте и туда. Встречаемся с вами 3 октября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Это «Белая снежная королева» от Радио Рекорд. Ну а полный состав артистов и все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Ребят, вот честно, я готовлюсь пойти на белую. Как у вас с этим обстоят дела? В каком костюме пойдете? Делитесь, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Я же пока поделюсь треками. В этом часе послушаем работу от Сони Фадера «Think About Us».

услышим трек от Hugel Moving to the Sun. Появится Jazzy and Spritz Can't Deny It. Откроем час вместе с DJ Go и Джейсон Дерула, Мичика, Рекорд Микс и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: несправедливо жить в спальном районе и постоянно не высыпаться.
1: Five days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, следует из указа президента. Юрлицам и ИП вывоз наличной валюты в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. У нарушителей запрета деньги будут изъяты. У физлиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юрлиц и ИП в полном объеме. Туристы, спасенные в Красных пещерах в Крыму, в медпомощи не нуждались, госпитализация не потребовалась, сообщили в региональном Минздраве. Они не смогли найти выход из пещеры в пещеру и заблудились, рассказал спасатель горной поисково-спасательной части специального отряда Главного управления МЧС по Республике Крым. Ведущие американские технологические компании договорились с Трампом о совместных обязательствах в сфере контроля над искусственным интеллектом. Документ подписали Трамп, а также руководители Google, OpenAI, XAI и NVIDIA. Соглашение предусматривает 4 уровня контроля и аудита для компаний, создающих передовые ИИ-модели. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и далее коротко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас 18 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 9. Завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до 16 градусов тепла. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час. И также сервисом Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. На промышленности самый крупный затор — около 10 минут ехать от Партизанской до Авроры. От Партизанской до Советской Армии простоишь в районе 7 минут. Также по улице Промышленности. Не отстает Южный мост, там минут 6-7, южного берега Авроры до Промышленности и 5 минутки на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой и по Заводскому шоссе от Профильной до 22-го Партизана также минут на 5 задержишься. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и MC Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «ТЭНК». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «ТЭНК» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложение на автомобили «ТЭНК». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
4: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
5: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG Центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.
8: Я помню.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Record Dance Radio.
1: Продолжаем также танцевальный и бодрый этот день. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, сегодня 30 сентября в России отмечают День интернета. И, кстати, повод отличный. Представить нашу жизнь без интернета сейчас, ну, вообще невозможно. Музыка, работа, знакомство, навигатор, соцсети, вообще все там. Ребят, ну и в связи с этим замечательным праздником, такой вопрос к вам. Когда вы впервые вышли в интернет? Я вот вспоминаю, что это далекий, по моим меркам, 2008 год. Как только появился у меня интернет, я зарегистрировалась абсолютно везде. По-моему, первая социальная сеть была ВКонтакте. Я завела там все странички, общалась со всеми. У меня там были официальные группы. Да, я была маленькой, но уже было такой, знаете, профессиональный вклад в эту социальную сеть с моей стороны был сделан. В общем, рассказывайте о вашем опыте, как это было, при каких обстоятельствах, ну и какая первая социальная сеть была, какой аккаунт сделали вы и в каком году. Я же пока поделюсь музыкой. В этом часе Джоэл Кори и Уиз Силлер.

трек от Ave Meet Means Dark. Появится Beowulf и Радио Рекорд.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 3 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыка.

0: выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города. Планета Second Hand.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
5: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
6: Начинаем новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

what comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Новости.
1: Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Fly Dubai, выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, сообщил 12-й канал израильского телевидения. После этого связь с самолетом была потеряна. На борту лайнера находится около 180 пассажиров. Новый гендиректор Apple Джон Тернус намерен ускорить выработку продуктов, расширить линейку устройств и сделать организацию более компактной, с большим упором на инженерную работу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Среди рассматриваемых идей – отказ от традиционных весенних и осенних графиков выпуска продуктов и упразднение некоторых позиций среднего менеджмента. В Госдуму внесут проект об обязательном зачислении в 10 класс девятиклассников вне зависимости от итогов экзаменов. Зачастую в школах формируют только профильные 10 классы, рассказал Миронов. Если ребенок не прошел в такой класс, он вынужден либо идти в колледж, либо искать другую школу с общеобразовательной программой, отметил лидер «Справедливой России». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 9, завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 16. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения, в основном это 5-минутки на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Заводском от Профильной до 22-го, ну и также 5-минутки на Димитрово от Тополей до Демократической, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, и также тормозит Южный мост от Южного берега Авроры и до Заводского шоссе. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился. И делать это можно не только в тачке, но и также дома с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну и еще как вариант можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Главное, не забудь указать местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи.
2: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холд Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: BLG. Надежность в движении.
6: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня не просто солнечный день, сегодня, оказывается, день мурлыканья, подтягивания и, конечно же, женского здоровья. Мы понимаем, что все это взаимосвязано. Ну, конечно, напрямую. Где всякое мурканье, там женщина. Ребят, проснулась сегодня я в 7 утра не то, чтобы не успела помурлыкать, но и потянуться тоже. Какой-то день невероятно суматошный. А если у вас по-другому, ну или, может быть, тоже суматошно, заглядывайте прямо сейчас к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, что вас порадовало и что вообще вас может расслабить, ввести в какие-то чил-состояния и так далее. Хочу за вас порадоваться. Пишите. А у нас в этом часе Армин Ван Бюрен и Talk is Miracle. И еще Солова, Обла.ком. Также Бенни Бенасси, Illusion. Конечно, Алек Фарбен, Body Talk. Прямо сейчас Баусы и Магнетик. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Слушайте, ну чужие таланты — это же двигатель для твоих талантов. Я вот почему гитаристов не очень люблю.
2: Так.
1: Они когда приходили в компанию, все внимание им.
3: Убивали твоих девчонок.
1: Поэтому приходилось учиться заниматься юмором, так, хорошо рисовать, чечетка опять же. Ну, чечетка не была, фокус, сальто, ловля голубей. Ну, с некоторыми талантами, да, согласен, не пошло. Но все-таки надо же было как-то привлекать внимание.
2: Гитаристы, да, умеют забирать компанию.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники похищают аккаунты в Telegram через схему обмана с ботами, следует из материалов МВД. Под разными предлогами аферисты уговаривают жертву нажать кнопку «Старт» в Telegram-боте. Затем они начинают шантажировать, требовать деньги и угрожать блокировкой аккаунта. При отказе мошенники меняют имя бота и передают жертве права его создателя, после чего запускают волну жалоб. Из-за них блокируется и бот, и аккаунт жертвы. Лоси в брачный период в конце сентября и начале октября становятся агрессивными и могут напасть на человека, сообщили эксперты. Чтобы избежать нападения, следует остановиться и стоять неподвижно. Если животное проявляет интерес, нужно медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной, а при необходимости укрыться за толстым стволом дерева, машиной, забором или зданием. Последняя ночь сентября стала в Москве самой холодной с начала календарной осени в столице. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опускались до отметки плюс 4,5 градуса, об этом сообщили в Гидрометцентре России. Уже в эту субботу «Радио Рекорд» представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Посетителей фестиваля ожидают три танцпола и невероятное шоу. Среди масштабных декораций тысяч световых приборов и эффектов раскроется тайна снежной королевы. Шоу охватит пространство над зрительным залом, а главными действующими лицами предстоит стать самим зрителем. Вас ждет встреча с 20 топовыми российскими диджеями и двумя секретными зарубежными гостями. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 9. Завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и до 17 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор находится на Новосадовой и Демократической. От Губанова до Димитрова ехать в районе 20 минут. 10-минутка на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты. Ну и небольшие заторы на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой и на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. В районе 5 минут придется провести. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и МС Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость, мне кажется, это новость, которую я хочу вам сообщить, рассказать, огласить, это что-то из серии шоу «Кремова и Хрусталева». Самым лысеющим регионом России снова стала Пензенская область. Кто-нибудь, кроме меня, вообще в курсе, что, оказывается, есть такой хит-парад у нас? Области с самыми лысеющими гражданами. Уже третий год подряд Пензенская область лидирует по продажам препаратов от выпадения волос. Далее у нас расположились Алтайский край, Амурская, Тамбовская и Брянская области. За первое полугодие этого только, ну, года, понятно, да, в Пензенской области приобрели почти миллион упаковок вот этих вот от выпадения волос. Что это такое? Это кошмар какой-то. Вот я сейчас читаю, правда вам рассказываю, но я уверена, что Андрей Борисович вот Хрусталев, ну, точно взял в работу эту новость. Сегодня вечером будет в его интерпретации. Не пропустите ни в коем случае, друзья. А в этом часе у нас будет Дарут и Sandstorm. Услышим, это свежая работа. Относительно. Рекорд. Ремейк, кстати. Еще впереди Chic and No Hopes, Dance on the Fire. Swedish House Mafia тоже будут, и Happiness is so sad. А еще Yearbook и Graceland. Прямо сейчас диджей Гоя Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 3 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
6: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск». Самара.
8: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG – центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: США в очередной раз ужесточили санкции против Кубы, введя в том числе ограничения в отношении кубинского частного сектора. МИД Кубы отметил, что цель новых санкций Вашингтона состоит в том, чтобы помешать процессу экономических преобразований в республике. Трамп накануне заявил, выступая на Генассамблее ООН, что Куба является несостоявшимся государством, которое, цитата, «разваливается как никогда прежде». Володина избрали спикером Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Его кандидатура по предложению Владимира Путина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Володин стал первым, кто возглавляет Нижнюю палату парламента более двух сроков подряд. Криштиану Роналду и Жорже Жезуш уладили конфликт. Футболист и тренер обсудили ситуацию, которая сложилась после матча Лиги наций с Норвегией, сообщает Эйбола. Тогда Роналду всю игру просидел на скамейке запасных, а после встречи пропустил командную тренировку. Все разрешилось, но руководство решило перестраховаться. В сборную едет президент Федерации Педро Проэнса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max. Персонал магазина устроил ему почетную встречу, а местные жители аплодировали счастливому обладателю новинки.
2: А оральные ласки за это в Камеруне от прохожих не полагаются, нет?
3: Ну, это автопати вечером уже.
2: Какие-то льготы можешь в транспорте показать iPhone как пенсионное?
3: Ну, возможно.
2: Ему аплодировали местные жители. Им-то какая радость? Или, может быть, как бы себе аплодировали? Они радовались, что скоро этот iPhone уже будет у них. Вы знаете, вышел из магазина iPhone себе, а владельца съели, чтобы не пропадать еде.
3: Камерун, люди веселые, душевные, тепло там.
2: Да, я его съел.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 9, завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 16. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла, местами есть затруднения, из заметных 10-минутки на промышленности от Партизанской до Авроры и на заводском от Кабельной до 22-го партезда, а также небольшие заторы на Советской армии от Марии Стареза до Дыбенко и на физкультурные минут 5-6 ехать от Днепровского проезда до улицы Металлистов. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
6: Это

0: и короли.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламный.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость сейчас будет классная, ну, про тюрьму, правда, неважно, зато классная. Пидиди с комфортом отбывает тюремный срок, выяснил телеканал NBC по данному каналу. Другие заключенные за деньги, которые от Пидиди поступают, убирают за рэпером душ, туалет, туалетный столик, стирают его вещи, готовят любимую еду и даже делают массаж. 33 удовольствия в тюремной камере у рэпера. Вы представляете, по выходным используется рэпером запрещенка, такая как телефон и планшет, а также ему по меню можно заказывать любимые напитки. Как вам такое? Просто не жизнь, малина какая-то, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Кстати, не забывайте, ну не забываем музыку классную слушать. У нас в этом часе будет Хигелла и Мами. А еще трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл». Еще Бибер Экс и «Faithless in Your Religion». Непременно «Иман Бэк» «No Matter What». В начале часа Алок и Халид, Dive Into Me. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Club. Сегодня с 23 часов. Record.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Record.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера в воскресенье в 11:50 на Пятом канале для зрителей старше 16 лет.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей

0: 70.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась, признал Макрон. Он добавил, что европейские страны сейчас переживают новый виток энергетического кризиса, подтвердивший их зависимость от ископаемого топлива. Карен Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Российский теннисист одолел канадца Феликса Аже-Альясима со счетом 6-3, 6-3. Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. За 30,5 миллионов рублей продали самый дорогой тур с мая по сентябрь этого года. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию, сообщили в АТОР. В рейтинг самых дорогих также вошли туры на 23,5 миллиона, 19 миллионов, 18,5 миллионов рублей, и все они в Турцию. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лаверн. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 18 градусов. По данным Яндекс Погода, сегодня ночью до плюс 9. Завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и до 16 градусов тепла. Загрузка дорог выросла за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. И самый крупный затор на Зубчининовском шоссе от магистральной до Металлистов, ехать в районе 20 минут. Там же на Заводском шоссе еще 15 минут от Кабельной до 22-го партсъезда. Минут по 10 задержишься на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой, на Москве от Гагарина до 4-го проезда и на Ракитовском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования Радио Рекорд. А отыграют резиденты Радио Рекорд из Питера, диджей Фил и МС Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе Радио Рекорд Самара в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара
4: Авто». Рекорд реклама.
5: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на «Олви.ссс.ру». Акция действует до 15 октября 2026 года.
6: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в «Билджи-центр» на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия. Условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
7: «Билджи. Надежность в движении».
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск. Самара».
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
13: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
12: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
13: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
14: Подробности у администратора.
15: Реклама в Самаре. 212-99-90.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит га.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Record. Dance Radio.
1: Всем привет, друзья! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы продолжаем здесь наш осенний движ. Все, друзья, последний день сентября сегодня. Кстати, если вы не обратили внимания, 30 число на календаре. Что это значит? Это значит, что мы первый месяц осени с вами прошли, и это значит, что до фестиваля «Белые» остались считанные дни, буквально уже в эту субботу. Он наконец-таки состоится, чего лично я очень жду, и надеюсь, вы тоже. Билеты, напомню, у нас есть на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18.

Control, Record Mix. Али Фабен и Рене Миллер, Body Talk, Record Mix. Альфа Джек, Walking on a Dream, Record Remake.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 3 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона, сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО, ежемесячная выплата 100 тысяч рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, следует из указа президента. Юрлицам и ИП вывоз наличной валюты в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. У нарушителей запрета деньги будут изъяты. У физлиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юрлиц и ИП в полном объеме. Туристы, спасенные в Красных пещерах в Крыму, в медпомощи не нуждались, госпитализация не потребовалась, сообщили в региональном Минздраве. Они не смогли найти выход из пещеры в пещеру и заблудились, рассказал спасатель горной поисково-спасательной части специального отряда Главного управления МЧС по Республике Крым. Ведущие американские технологические компании договорились с Трампом о совместных обязательствах в сфере контроля над искусственным интеллектом. Документ подписали Трамп, а также руководители Google, OpenAI, XAI и NVIDIA. Соглашение предусматривает 4 уровня контроля и аудита для компаний, создающих передовые ИИ-модели. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимано-Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanopro.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
17: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max. Персонал магазина устроил ему почетную встречу, а местные жители аплодировали счастливому обладателю новинки.
2: А оральные ласки за это в Камеруне от прохожих не полагаются, нет?
3: Ну, это автопати вечером уже.
2: Какие-то льготы можешь в транспорте показать iPhone как пенсионное.
3: Ну, возможно. Что?
2: Ему аплодировали местные жители. Им-то какая радость? Или, может быть, как бы себе аплодировали? Они радовались, что скоро этот iPhone уже будет у них. Представляете, вышел с магазина iPhone себе, а владельца съели, чтобы не пропадать еде.
3: Камерун, люди веселые, душевные, тепло там.
2: Да, я даже его съел.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Ну и далее коротко расскажу тебе о погоде. В Самаре сейчас 15 градусов. По данным Яндекс Погоды, ночью до плюс 9. Завтра облачно с прояснениями и до 16 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты все еще на 6 баллов. Движение затруднено. На Московском шоссе наблюдается самый крупный затор. Около 20 минут ехать от Киевской до 4-го проезда. Также много 10 минуток на Раките от магистральной до Карла Маркса, Алматинка от Московского шоссе до Старой Загоры, Соколова от Лесной до Новосадовой. Также 10 минут на Нововокзальный. Немного меньше проведешь от Московского шоссе до Новосадовой, от Новосадовой до Старой Загоры. И та же история на промышленности от Гагарина и до улицы Советской Армии. А еще напомню тебе, что каждый будний день продуктивнее начинать вместе с главной танцевальной и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой каждый час ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, и неформатные композиции 8.40 в легендарной рубрике «Трэш-пати». А также много игр и розыгрышей, например, такие как «Тачки», где ищем машины с одинаковыми госномерами, «Инфосотка», выясняем, какие из интересных новостей правдивы, и «Я не местный», проверяем тебя на знание улиц города. Плюс много полезной и важной информации. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
6: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-Парк.
7: Иногда правильный момент – это не дата в календаре, а цифра в предложении. Для BLG эта цифра в сентябре – до 400 тысяч рублей выгоды. BLG-центр на Московском. Московское шоссе 262А рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG – надежность в движении.
8: В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
9: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: 22 года вместе.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И кто бы мог подумать, что сентябрь прогорит так быстро. И здесь самое главное – не впадать в осеннюю хандру. Для этого умные люди советуют больше двигаться, пить больше жидкости и слушать хорошую музыку для стабилизации настроения. И первое, и второе, и третье тебе обеспечит Радио Рекорд. Эту осенью мы делаем тусовку, на которой надвигаемся на годы вперед. Жидкость дарим уже в этом часе, играем в Эндомикс и разыгрываем нашу фирменную минералочку. Ну, а о музыке прямо сейчас рассказываю. В этом часе с тобой услышим Систек, Fly Project, «Тока-тока». Будет Беар Вульф, Радио Рекорд.

0: и классную летнюю тему от Авер. Ну а в новый час на рекорде залетим вместе с Мичико от диджей Гоя Джейсон Дерула. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения радио.

In the mix. Вечерняя раздача фирменной минералочки Рекорда от бренда Кристальная начинается здесь и сейчас на главной танцевальной. А правила я себе напомню. Ставлю один небольшой наш мини-микс, ты его внимательно слушаешь и считаешь, сколько треков в нем замиксовано. Число с верным ответом нужно прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». А на кону у нас сразу 4 бутылочки эксклюзивной минералочки Рекорда. Ну а теперь приготовься и лови микс.

0: напиши, сколько треков у тебя получилось. Может быть, 10, а может всего-то навсего 8 треков. Вот такие два варианта я тебе накинул. Ну а ты просто выбери правильный и пришли в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь 20-м, получишь 4 бутылочки рекордной воды.
1: Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
4: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария-парк.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Подводим итоги нашей вечерней считалочки под названием «Индемикс». Не так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача была насчитать какое-то количество и верное число. Отправить нужно было в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо же в группу ВКонтакте. Все это без разницы, потому что у нас одно окошко, и по сообщению туда приходят. Итак, 20-й верно ответила у нас Анастасия. Настя, привет тебе!
1: Привет, привет.
0: Ну, слушай, я тебя поздравляю, 4 бутылочки достаются тебе. Я смотрю, у тебя вообще с рекордом достаточно счастливая история. Я смотрю, уже и билеты на танцпол ты выиграл, вот сейчас 4 бутылочки. Ну, рассказывай, как тебе это удается, где ищешь вот эту вот удачу?
1: Я не знаю, я просто все время это делаю за рулем почему-то.
0: Ну, самое главное, будь за рулем аккуратно, то вот удача может быть... Ладно, не буду наговаривать. Настя, тебя поздравляю, красотка, умница, молодец. Заработала еще себе приятные бонусы. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Если также хочешь приятных бонусов от главной танцевальной загробастать, заходи в наши каналы Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Там частенько различные розыгрыши. Ну и, конечно же, рассказываем, что у нас за движуха происходит в эфире.
2: Празднуем день рождения.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В Самаре начинается отопительный сезон. Со 2 октября запускаются объекты соцсферы. Это 557 школ, детских садов и учреждений доп. Образования и спорта. Также УК и ТСЖ начинают подавать заявки ресурсоснабжающим компаниям на подключение многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в закрытом режиме внеочередное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Обсуждались меры по защите объектов инфраструктуры региона от угроз воздушного нападения и диверсионных проявлений. По итогам заседания профильными министерствами и ведомствами даны поручения. Губернатор подчеркнул, армия России, силы ПВО, все службы, задействованные в обеспечении безопасности, работают в полной мере, отвечая на вызовы. В Самарской области все силы приведены в повышенную готовность. Безопасность региона обеспечивается и будет обеспечена, акцентировал Федорищев. В Москве обсудили развитие культуры Самарской области. Рабочую встречу в столице провели глава Минкульта России Ольга Любимова и губернатор Вячеслав Федорищев. Они обсудили уже реализованные проекты. В регионе благодаря федеральной поддержке активно обновляются учреждения культуры. В этом году завершается капремонт филармонии, драмтеатра «Колесо» в Тольятти и детской школы искусств в Георгиевске. Предполагается оснащение 11 детских школ искусств и 14 музеев. Запланировано открытие двух новых модельных библиотек. Также на встрече в столице определили приоритетные направления совместной работы на ближайшие годы. В следующем году в регионе завершится капремонт двух домов культуры. Будет создано еще 5 модельных библиотек, 6 детских культурно-просветительских центров. Обсуждалась на встрече реконструкция Самарского цирка, а также реставрация особняка Субботина Шихабалова. Больше новостей читай в наших каналах Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов
4: 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
12: В ленте.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
13: Празднуем день рождения

0: Ночью похолодает еще до плюс 9, ну а завтра 16 градусов всего обещают нам господа синоптики, и облачная с прояснениями погода нас ожидает. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение все еще плотное. Тормозит Южный мост от поста ГИБДД до Заводского. Там проведешь в районе 20 минут. Еще 15 минутка на Москве от Гагарина до 4-го проезда. На промышленность от Партизанской до Авроры также минут 10 стоишь. Уже немного меньше проведешь на Нововокзальной от Новосадовой до Москвы. И на проспекте Ленина уже 5 минут от Полевой до Осипенко. А также тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать не только в машине, но еще дома с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Ссылку на него, если что, найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Самое главное, не забудь поставить местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд-реклама. Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
1: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и MC Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: почувствуешь.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Кстати, сейчас 7 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге на наших рекордных часах. Сегодня у нас последний день сентябрьский, завтра уже октябрь. И сегодня у нас, кстати говоря, среда. А по средам у нас бывает очень много разных классных музыкальных и не только радиошоу. О них расскажу прямо сейчас. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас будут шоу Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Далее в полночь по московскому времени у нас будет шоу Рекорд Гест Микс. Оно у нас обычно выходит в ночь со среды на четверг. И в это радиошоу мы приглашаем самых разных диджеев со всех уголков планеты, чтобы они представили нам свою музыку. Если мало ли вы совы и слушаете радио ночью, но, безусловно, есть такие люди, то в час ночи у нас будет наш резидент The Skulls, а в 2 часа ночи великий и легендарный Мартин Гаррикс. Вот такое вот у нас расписание на вечер и ночь. Ну и давайте расскажу, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут Армин Ван Бюрен и Пит Тонг. Токос Миракл, рекорд ремейк. Швидиш Хаус Мафия и Лики Ли. Happiness is so sad, рекорд микс. Эйв, Meet Me in the Dark, рекорд.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 3 дня. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
2: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Thank you.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: США в очередной раз ужесточили санкции против Кубы, введя в том числе ограничения в отношении кубинского частного сектора. МИД Кубы отметил, что цель новых санкций Вашингтона состоит в том, чтобы помешать процессу экономических преобразований в республике. Трамп накануне заявил, выступая на Генассамблее ООН, что Куба является несостоявшимся государством, которое, цитата, «разваливается как никогда прежде». Володина избрали спикером Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Его кандидатура по предложению Владимира Путина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Володин стал первым, кто возглавляет Нижнюю палату парламента более двух сроков подряд. Криштиану Роналду и Жорже Жезуш уладили конфликт. Футболист и тренер обсудили ситуацию, которая сложилась после матча Лиги наций с Норвегией, сообщает Эйбола. Тогда Роналду всю игру просидел на скамейке запасных, а после встречи пропустил командную тренировку. Все разрешилось, но руководство решило перестраховаться. В сборную едет президент Федерации Педро Проэнса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: Да,

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Камеруне торжественно встретили первого покупателя iPhone 18 Pro Max. Персонал магазина устроил ему почетную встречу, а местные жители аплодировали счастливому обладателю новинки.
2: А оральные ласки за это в Камеруне от прохожих не полагаются, нет?
3: Ну, это автопати вечером уже.
2: Какие-то льготы можешь в транспорте показать iPhone как пенсионное.
3: Ну, возможно.
2: Ему аплодировали местные жители. Им-то какая радость? Или, может быть, как бы себе аплодировали? Они радовались, что скоро этот iPhone уже будет у них. Вы знаете, вышел из магазина iPhone себе, а владельца съели, чтобы не пропадать еде.
3: Камерон, люди веселые, душевные, тепло там.
2: Да, я его съел.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 10, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 9, завтра облачно с прояснениями и плюс 16 градусов. Такую погоду нам предсказывают синоптики. А еще не забывай, что главная танцевальная будет отмечать свой 22-й день рождения в Самаре. Большой праздник состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем тусоваться с 9 вечера и до самой глубокой ночи под самые громкие танцевальные хиты за все время существования «Радио Рекорд», а отыграют резиденты «Радио Рекорд» из Питера, диджей Фил и МС Жан. Успей купить билеты по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них есть в телеге и в максе «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения вместе. Запрещено для детей.
0: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рок-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это называется рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда, мы будем вместе с тобой, таков уж наш крест, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, так называемый ценностный разворот, то есть новый тренд, который в последнее время переживает реклама и сфера услуг в целом, показывает, что за последние 5 лет доля рекламы с рациональной аргументацией почти вдвое сократилась, а с так называемыми человеческими ценностями в 2 раза возросла. И теперь новые человекоориентированные продавцы все реже говорят об утилитарной пользе своего продукта и все чаще апеллируют к базовым человеческим ценностям, к близости, к поддержке и к заботе о человеке. И все это нынче красиво называется гуманизация брендов. Но за всей этой человечностью, любовью и теплотой стоит все то же старое, извечное желание обогатиться. Мы никакой там свой бренд, упаси боже, не гуманизируем и цинично, как и 20 лет назад, без желания угодить и создать уютное тепло посредством пожара, обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: У 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются исключительно мемами. Личную жизнь, новости и все остальное они почти не обсуждают, а вживую могут вообще не встречаться. В среднем зумер отправляет друзьям 572 мема в год и получает 661. При этом сами молодые люди считают, что мемы помогают сближаться и передавать эмоции, которые сложно выразить словами.
2: А как? И вправду? А как сегодня без мемчика выразишь эмоцию? Ну вот как вот без картинки, да, вот, например, сказать, что ты любишь? Я вот тут видел, кстати, такой мем, значит, там стоят, значит, 2 котика в обнимку сзади, типа, и надпись. Хоть ты и пукаешь иногда, но я все равно тебя люблю. Ну вот как еще признаться в любви? Ведь лучше-то не скажешь. Это, ну, не как Пушкин же, там, я вас люблю, хоть я бешусь, да? Как еще, понимаешь? Или я видел еще такой там, тоже котик, по-моему, написано, я люблю тебя и старым. Вот если это любимый послать, да, ну как еще по-другому-то ей сказать об этом?
1: Слушайте, ну мы все не Пушкина, но есть такие древний дедовский способ выражения мемов, в смысле эмоций, не мемами, а эмодзи. Или еще более древний исторический, скобками. Знаете, такие вот скобки-смайлики.
2: Да,
1: почему?
2: Есть.
1: Почему мы стали забывать? Это же традиционные вещи.
2: Это тоже на помощь, но они уже не могут. Вот вам уже без скобок, я вижу, сложно, да?
1: Ну да.
2: Они, знаете, называют насыпать ногтей.
1: Да.
2: Да. А они не могут без мемов, конечно. Ну как? Не, ну встаньте на их место, на место зумеров. Ну, новость-то о зумерах, да? Ну как им еще? Да, ну не могут они. Реально, вот если подумать, что вот... Я даже не могу себе представить, что будет без мема. Я тоже сейчас вспомнил мем, тоже еще один. Значит, все мемы с котиками, тоже, которые мне попадаются. Значит, вот, кстати, подумайте, Кремов, вот вам задачка. Вот как можно использовать этот мем, а главное, как они его уже используют, зумеры? Значит, мем такой, значит, стоит котик, стоя на задних лапах, ну, как человек там, да, и типа, значит, мочится в угол. И надпись типа такая, там, Васька, ты почему в углу стоишь? Там, и типа ответ, заранее встал, зайдешь на кухню, поймешь. Это же какая-то эмоция, да?
1: Ну, это какая-то ситуация, скорее, не эмоция. Но бывает же, то есть он человек там, ну, с просоня помочился в углу, в гостях.
2: И как об этом сказать?
1: Вот представляешь, этот мем, как бы там.
2: Да, конечно.
1: Зайдешь на кухню, поймешь там, да, вот там, я там.
2: Как еще? Как действительно об этом сказать? Ну, это же долго. Я зашел на кухню, там помочился, заходи. Да, просто картинку прислал. Или вот тоже знаменитый мем «Не вывожу». Да послушайте, да этим мемом можно выразить вообще все. И любовь, и обожание, и радость, там, и гнев, и даже соболезнование. Умер кто-то, мем не вывожу, что, не подходит же?
1: Не-не-не, если кто-то умер, надо вывозить. Надо, да.
2: Как старый
1: рассуждает. Ну как, ну там, немножко там, ну там, ну день-два там, да, ну попрощались уже, ну все, ну давай, вывозить надо уже, все, место на кладбище пустое.
2: Согласен, это не подходит. Ну, а знаете, а вот мемы без слов. Да, вот самые, кстати, часто используемые. Это же вообще универсал. Да, вот мне тут недавно прислали, знаете, такой мем, индус показывает 2 больших пальца. Ну, послушайте, это кому угодно. Это даже, не знаю, другу в больнице при смерти можно прислать, типа, сочувствую,
1: чувак. А это индус? Я думал, пакистанец. Или это разные мемы?
2: А, это, наверное, в этом
1: я... Мне прислали... О, пакистанцы опять прислали.
2: А вам пакистанцы присылают?
1: Да.
2: А мне что-то индусы присылают?
1: Не пакистанцы мне присылают, а пакистанцы мне присылают. А может, пакистанцы?
2: А может, индусы? Их в России все-таки больше, чем пакистанцы вообще. Ну, окей, я, знаете, вот когда слышу такие новости, я вот, честно говоря, думаю, а вот Что они будут делать? Эти зумеры, это вот поколение, которому мы собираемся вручить построенное нами здание, да? Что они будут делать без мемов? Представь, все мемы украдут, там не знаю, посадят или запретят все мемы. Знаете, ну у нас могут же запретить мемы в какой-то момент. Да,
1: некоторые уже давно пора,
2: да, запретить, конечно. Как они будут жить? Да, ну вот как? Да? Чем они будут? Как они будут выражать эмоции? Что, батиными рисунками будут пользоваться? Или еще, знаете, круче, рисунками выжиганием по дереву, который еще дед использовал? Ну, как еще? Какими рисунками? Где? Ну, какой картинка? Не вот эта картинка, которая у меня с детства висела. Полуголый этот... Помните? Олени и полуголая эта женщина.
1: Полуголые олени. Все-таки олень в пальто, да, как бы, а так под ним голый.
2: Ну, хотя бы, у них даже ковров этих нет, не осталось. Мы, если что, откопаем этот бабушкин ковер, это для нас тоже бед.
1: А что его откапывать? Надо его откапывать, он нормально висит на стене до сих пор.
2: А у меня, да? Проще, конечно. Как мем, или да, уже просто...
1: Бабушку вывез, да, а ковер остался.
2: Да, снимешь ковер, то лучше и не надо. Но, смотрите, не все так просто. Значит, там же важно в новости вот что. Там было сказано, у 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются исключительно мемами. У 9 из 10. Ну, то есть, все-таки есть у них какой-то таинственный 10-й друг зумер, с которым они не общаются мемами.
1: Не только мемами.
2: Или не только мемами. И кто этот загадочный друг?
1: Ну, возможно, так вышло, что у зумера есть брат-близнец, которым он живет в одной квартире. Как бы, ну, вот тут хочешь, не хочешь, одними мемами не перебьешься. Или жена.
2: Ну, то есть тоже не факт. Я думаю, что тут только один. Скорее всего, это тот самый всеми нами известный воображаемый друг. Ну, и с ним можно нормально поговорить. И, кстати, если идет зумер и говорит сам собой, это он просто нормально общается со своим 10-м другом, если что.
1: Без мемов, без всего этого.
2: Да, просто обычно. И, ну что, я совсем не понял. Там было еще сказано. В среднем зумер отправляет друзьям 572 мема, да, в год и получает 661. То есть, еще раз, в среднем зумер всегда получает больше мемом, чем отправляет? А как так получается? Вот скажите мне, я просто не понимаю. Вот задачка. Значит, задачка такая. Есть два зумера, и один всегда отправляет другому 572 мема, а получает от него всегда 661 мем. И другой зумер отправляет первому зумеру 572 мема и получает от него тоже 661. Вопрос, что за хрень?
1: Тут все по-другому. Смотрите, тут нужно, ну, логику включать, практически шерлок-холмсовскую. Зумер отправляет меньше мемов, получает больше. Значит, он получает мемов еще и не от зумеров. Ну, от отца, может быть. Но ему не отвечает, как бы, да?
2: Может, от деда, да. Только так. Только так. Короче, мы... Это парадокс зумера. Это новый мир, он для нас слишком сложен, мы слишком стары. И поэтому спрашиваем вас. Мемы. Вы общаетесь с ними? Мемы — это важно? Какие мемы? Какие мемы самые крутые, самые топ? Вот без которых вообще невозможно обойтись.
1: Может, какое-то было связано с мемами трагическое недопонимание. Знаете, вот когда говорят, вызываю пояснительную бригаду. Что-то пошло не так, ты не так
2: это
1: понял.
2: Это тоже мем, кстати.
1: Да.
2: Да, так вот, как ты общаешься? Общаешься ты мемы? Если нет, то почему? Если какие, то самый вот... Вот этот мем, прям вот огонь без него. Ты все понял, обсудим народный. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Трамп изобрел госуслуги. Президент США подписал указ о создании единого портала America.gov, через который американцы смогут получать федеральные услуги, не бегая по сайтам разных ведомств. В сервис также встроят ИИ. Власти должны разработать порядок его запуска в течение 90 дней, после чего федеральные ведомства подключат свои онлайн-сервисы.
2: Чё? Трамп изобрел госуслуги? Слушайте, так он так того и гляди и Ладу Калину изобретет.
3: Но у него не почта и край работы еще у Трампа.
2: Да фига!
3: Только все начинается.
2: Видишь, а потом, если он окажется очень изобретательным, то он может еще, знаете, и мессенджер Макс изобрести.
3: Это сложно.
2: Почему Макс Трамп? Не в обычный, а может быть, Трамп Максом?
3: Ну, может быть, да.
2: А потом и ЖКХ. ЖКХ не может изобрести. Кстати, некоторые уже говорят, что ЖКХ — это изобретение Трампа. Поэтому в подъезде у нас...
3: Знаете, ну, нет, подождите, это Байден с Обамой. Это не
2: Неважно. Ну, хорошо. А потом что он еще? Значит, смотрите, госуслуги он уже изобрел. Значит, а вдруг он дальше изобретет Роскосмос?
3: Такой, ну, может быть? С этим сложно. Ну, возможно, он изобретет оливье и чайный гриб.
2: А вам кажется, что он еще не на нем? Не на нем сидит? Таком,
3: ну, может быть.
2: Американский вариант. Такой грибок чайный. Питерский. Но единственное, я надеюсь, что, конечно, вот тут одна надежда, что он не изобретет вас. Вас наше. Не вас.
3: Вас из нас.
2: Не вас из нас и не вас, Кремов. А вас. Потому что, ведь, смотрите, ведь госуслуги по-ихнему, да, это, ну, собственно, как American Government, то есть American, ну, буквально GOV, да.
3: GOV,
2: Америка. GOV, да. И тогда, если он изобретет вас, то это будет по-английски не очень хорошо звучать, то есть это будет называться GOV-вас. А если он вас будет новый, то сокращенно это будет GOV-но-вас. А это звучит как-то, или, в принципе...
3: Ну, в принципе, так и звучит.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лаверн. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Концерт Kanye West в Петербурге оказался под вопросом. СМИ сообщают противоречивую информацию о судьбе выступления. РБК со ссылкой на источники пишет, что концерт отменили после того, как «Газпром-арена» не согласовала его с городскими властями и заявила об отсутствии договора с организаторами. При этом Мэш утверждает, что шоу не отменили, а перенесли. Даты 10 и 11 октября не согласовали, а новое место и время объявят позже.
2: Ну, слава богу. А то, знаете, давненько не было новостей про концерт Kanye West. А то мы уже начали переживать. Не за концерт, конечно, да, а за организаторов. На концерт-то всем уже наплевать, более-менее. А вот за организаторов, да, вот это уже, знаете, как-то вот тревожно я даже почувствовал. Уже целые сутки про концерт Kanye West ничего не слышно. Я вам скажу больше, я уже испугался. Я подумал, что, может, организаторы умерли? Потому что, знаете, как мы теперь все знаем, не говорящий про перенос концерта Kanye West организатор, мертвый организатор.
3: Ну да, начну какая-то трагическая недосказанность и неопределенность. РБК говорит, что его отменили, а Маш говорит, что его перенесли.
2: Это не важно. Важно, что все живы-здоровы. Организаторы живы-здоровы. Маш, все в порядке. И теперь важно же, что они говорят. И теперь все-таки, ну, нельзя сказать, что тут не появилось новых обертонов.
3: Все непросто, да, все под вопросом.
2: Знаете, говорят, новый букет в запахе, такой, немножко нотки новые появились. Там сказано, что концерт Kanye West в Петербурге

0: Я бы вообще, честно говоря, этот вопрос даже сделал бы сейчас национальным вопросом. Да, быть Канье Весту или не быть? Вот в чем вопрос. Быть или не... Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление в смертной схватке? Там с целым морем бед покончить, умереть, забыться? И ведь действительно... А ведь действительно, что будем делать с концертом Канье Веста? Смириться под ударами судьбы, умереть или забыться?
1: Тут, кстати, стали поступать ответики кое-какие на эти вопросики. Вот сегодня в Заксобрании один из наших городских депутатов сказал, что отчасти, пока отчасти, в этой всей ситуации сложной виноваты те, кто покупал билеты на Канье Веста.
0: Конечно.
1: То есть, а что это вы покупаете билеты на непроверенный концерт? Хотя, вроде бы, знаете, с другой стороны, я просто обычный пользователь. Знаете, вижу, что продаются на официальном сайте.
0: Нет, странно. Кто купил билеты?
1: Кто?
0: Покупатель?
1: Ну да.
0: Но кто тогда виноват? Купил-то он, правильно? Вопрос, что делать нам с концертом? Будет или нет? Вот мы знаем... Мы уже догадываемся, ну как так минимум, что его, мягко говоря, не будет, но вот действительно, может быть, смириться под ударами, вот, или что, или забыться. Все, я вот думаю, вот для меня вот этот важный вопрос. Может, действительно пойти забыться?
1: Как вам, а забыться всегда не помешает. Всегда хорошо. В любой непонятной ситуации забыться — это как бы классно.
0: Ну, вам это известно.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В столовой Госдумы переименовали котлету по-киевски. Теперь она называется «котлета со сливочным маслом». При этом цена осталась прежней – 270 рублей. А сотрудники уверяют, что рецептура и вкус не изменились. Депутаты, судя по всему, тоже не возражают. Котлету продолжают есть независимо от названия.
2: Подождите, что значит «депутаты тоже не возражают»? А это что, не они переименовали? То есть в Думе котлету по-киевски переименовали не они, а кто тогда в Думе главный?
3: Ну, смотрите, в Думе, возможно, в Думе главные депутаты. Но в столовой Госдумы как, их власть заканчивается.
2: Нет, подождите секундочку.
3: Это они интересно. Могут быть против или не против?
2: Нет, это интересно. Потому что обычно, вот, когда депутаты там принимают законы, законопроекты предлагают, да, в том числе и по переименованию чего-то, они это делают для нас. И мы думаем, что это депутаты. А в Думе, оказывается, кто-то переименовывает за них.
3: Для них, да.
2: И для них. И вот тут вопрос, кто? И судя по тому, как вы мне тут намекнули, что все это происходит в столовой, значит, получается, это прям большой человек. Это повар.
3: Ну, давайте так. Скорее всего, это же столовая, а не какой-нибудь ресторан мишленовский. Там повариха. Зинаида Ивановна какая-нибудь, знаете, такая?
2: Скорее.
3: Такая розовая, да. Такая тучная, такая похоже. В теле такая женщина.
2: Ну, то есть в Думе, возможно, самое главное, это повариха. И, может быть, может, она какие-то другие законопроекты тоже предлагает, пропихивает? Какие-то запреты? Вы знаете, вот как депутаты предлагают что-то запретить, это, может быть, означает, что у поварихи что-то подгорело. Знаете, а когда, наоборот, предлагают что-то разрешить, что бывает крайне редко, это повариха тяпнула чуть-чуть.
3: Да?
2: Тепленькое такое пошло. Немного накатил, но настроение хорошее. А когда, знаете, там, ну, предлагают, помните, ну, какие там запреты у нас были, я уже забыл там. Ну, там, Телеграм, помните, например, предлагали запретить. Это, может, у поварихи или у повара в Телеграме мало подписчиков было. А если какой-нибудь будет, знаете, такой запрет, типа, не писать в компот, то, возможно, это потому, что там повар ноги моет, как мы знаем, да?
3: Ну да, ну или после того, как он ноги помыл.
2: Ну, а уже... тогда зачем? Вот здесь, как... А что запрещать?
3: И смотрите, еще очень важно. 270 рублей стоило по-киевски, и стоит сейчас новая котлета. То есть, помните, нам все время лили в уши воду, что там все очень дешево. 270 рублей, не дешево, так нормально для одной
2: нормально,
3: котлетки.
2: Нормально, конечно.
3: То есть, как бы, зря наговаривали, что там у них там чуть ли не доплачивают за

0: еду там, да, то есть там минусовая стоимость.
1: Это, ну, конечно.
0: Вот здесь 70 рублей такая мы, в столовке.
1: Вот мы узнали, что не надо просачиваться в столовку Госдумы. И здесь можно,
0: на халяву, да,
1: как котлетка, это не на халяву совсем. Ну, а то, что в столовой Госдумы, что, в чем там новость, переименовали котлету по-киевски, и что теперь она как там называется, котлета...
0: Со сливочным маслом.
1: Со сливочным маслом, да. Это, конечно, правильно, только единственное, вот объясните мне, а почему все лучше депутатам? Вот у них котлету по-киевски переименовали, да, для депутатов. А почему у нас не переименовали метро Киевское, скажем?
0: Ну, в чем проблема? Даже не метро, как бы, метро, тут куча всего, метро. И, просто и котлеты по-киевски.
1: Уже
0: вот,
1: у нас да. Продаются. Я, пятерочки. Кстати, тоже реально видел недавно. Да.
0: А еще у нас вот в Пятерочке продается бублик украинский.
1: У вас в Пятерочке?
0: У нас с вами в Пятерочке.
1: Нет, слушайте, ну... Я не знаю, я бы его переименовал хотя бы в котлету со сливочным маслом.
0: Или в бублик с маком.
1: Постоянно, да. А что им, кстати, не угодило это? Такое название не модное, что ли? А, мак плохой.
0: Да, мак плохой. Крем.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: ваши сообщения и комментарии не прочли на Европе Плюс или на Русском Радио, это не значит, что ваших комментариев не существует. Это может означать, что ваш комментарий прочтем мы, тем более, что вы написали их, как обычно, целую кучу, и кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это между нами тут называется «Народные новости», и чё там?
1: Ну, тут у нас просвистела новость о том, что у 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются только мемами. То есть вживую и текстом, как бы написанным, не общаются. Шлю другу только мемасики. И у нас нет в нашей передаче какого-то возрастного предела, лимита входа в наше шоу. Ты можешь быть зумером, можешь быть не зумером. Кем угодно ты можешь быть. Но мы спросили тебя о мемах. Что они в твоей жизни? Пользуешься ли ты ими? Нравятся ли они тебе? Какие-то, может быть, мемы тебя раздражают? Какие-то, может быть, нужно запретить мемы? Или, может быть, ввести новые мемы, как это, да? На мемасичной фабрике создать новый мем. И вот очень много разных мнений. Например, смотрите. У меня один друг из-за мемов чуть на депортацию из Турции не нарвался. И все из-за мемов. Подробности нужны. Ну, из-за какого мема могут депортировать из Турции?
0: Подробности — это наше дело. Ну, подумайте сами. Тут только его ему прислали, или он по кому-то прислал?
1: Ну, видимо, турку. Он прислал, как бы, да.
0: Ну, понимаешь, чего не любят турки? Турки не любят, ну, какие, ну, про страны не будем говорить, да? Ну, может быть, действительно, действительно, есть же это, может быть, действительно прислал какой-то мем с армянином, например.
1: Ну, возможно. А возможно, это не какой мем, а кому? Может, он Эрдогану мем отправил? С писающим котиком. А это как бы...
0: Это уже... преступление национальное.
1: Да, конечно.
0: Нет, ну тут надо звонить. Кто это пишет?
1: Это пишет, ну, черный Альфред.
0: Черный?
1: Да, может, не надо.
0: Что-то... Нет, ну хотя, я, по-моему, даже что-то...
1: Опасный псевдоним у него.
0: Ну вы все боитесь. Вы человек пуганный, я понимаю. Но вы боитесь больше чего? Что он черный или что он Альфред?
1: Сочетание.
0: А ну хорошо, если просто черный, куда не шло? Еще Альфреда, да? Я понимаю, но я что-то не могу найти, к сожалению. Ладно, давайте, читайте.
1: Ага. А вот еще вот другой наш слушатель пишет. Я ненавижу мемы. Когда я смотрю мемы, у меня ощущение, что вокруг мочой пахнет.
0: Это какой-то мем?
1: Не знаю. Уверен, что есть. Их такое количество бесконечное, что уверен, это есть мем, который пахнет мочой.
0: Нет, ну подождите, ощущение, что пахнет мочой, когда он смотрит мемы... Значит, у нас в студии где-то мемы?
1: Или мочой. Моча. Или буквы.
0: Да, что-то тут...
1: Одно из двух, как бы, понимаете?
0: Но... Тоже его позвонил, но не вижу сообщения.
1: А вот
0: давайте еще.
1: Есть люди, которые любят мемы, им нравится. Мемасики — супер тема. Мне 43, и я, и все мои плюс-минус ровесники шлем друг другу мемасики. Это же весело. Многие из них я цитирую в повседневной жизни и умело применяю под нужную ситуацию. Так что мемы плотно вошли в нашу жизнь.
0: Как вошли?
1: Плотно вошли.
0: Хорошо
1: вошли тогда.
0: Хорошо, да. Ну, то есть какая мораль вот этого сообщения такая вот?
1: Да что, вот так что.
0: Что мемы это да, вот
1: да,
0: что?
1: Они могут плотно войти.
0: Никак. Если правильно их, да? То есть размер не имеет значения. Главное, чтобы плотно вошел.
1: Вот Александр.
0: Да, давайте, да.
1: Добрый вечер, Кремов и Хрусталев. А я какашку всем ставлю, чтоб не доставали. Вот трагическая ошибка и непонимание терминов.
0: Во-первых,
1: какашка это не эмоции. Мем. Это эмоции, да.
0: Это первое. Это очень печально. Это даже не то, что печально, это пугает. Это пугающий, что люди не разбирают,
1: разберитесь
0: кто
1: в теме,
0: это такой
1: пишет.
0: Не, ребят, давайте все-таки. Мы думали, что ну вам хотя бы меньше 80. Ну, потому что ты же отличаешь, ну, ты должен, сколько бы тебе ни было лет, отличать эмодзи от.
1: Мемов.
0: От мемов, собственно говоря.
1: И как мы говорим, мемов.
0: Мемов это лучше, да. Как вот Сами раньше, да, потому что есть люди, которые говорят, знаете, мимы, да, есть там мим, там волшебный мим. Или, да, мы говорим мым.
1: Мым, да, говорим.
0: Мы правильно говорим, красиво, да.
1: И говорим мемов, сыр, а не сыр.
0: А не сыр, конечно. И кремов, а не крем. Вот, кстати, по поводу кремова. Вот пишет мне некто... Снегур Великолепный, так он себя называет. Андрюха! Очевидно, обращается он, наверное, ко мне?
1: Ну, возможно.
0: Но если учесть, что издаст здесь двоих, скажем, Андрюха, более-менее как бы я, да? Хотя, может, кому-то требуется. Андрюха, позвони! Расскажу анекдот смешной про Кремова. Смешной?
1: Не, не надо. Если про Кремова, то
0: про Кремова. А может, он как раз про Кремова. Он же еще не начал его рассказывать. Нет, давайте позвоним. Слушайте, у меня уже руки чешутся.
2: Вы когда последний раз кому-нибудь звонили вообще?
1: Я? Звонил?
2: Да, смешной анекдот.
1: Я лучше мемов насыплю, чем звонить.
2: Ну, ты звонил, проверь, сейчас, да. 8... Ё-моё! У вас есть анекдот по этому поводу, какой-то смешной? Пока я набираю.
1: Не про Крамова?
2: Нет. Про то, как я набираю. Четыре.
1: О,
2: все. Так. Угу. Работает, нет? Так, кто это был? Это был Снегур, да, какой-то там? Великолепный, ага. Ну что, алло, не алло? Ага.
3: Алло, это радио?
0: За кого ты нас держишь? Кого ты не знаешь, что это радио? Если бы ты не знал, что это радио, ты в жизнь бы к телефону не подошел, потому что думаешь, что это приставы тебе звонят по поводу алиментов. Ты мне лучше другое скажи. Значит, у меня к тебе два вопроса. Значит, к тебе, Снегур великолепный. Значит, во-первых, да. а ты реально великолепный? Или так просто
3: преувеличен? Да, да, самый лучший.
1: А в чем твое великолепие?
3: Не знаю, я так решил, и все.
0: Ну, решение такое важное, кстати, да, в этом вопросе. Да. Ну и такой вопрос просто уже мимо дела. А ты действительно Снегур? В каком смысле, да?
3: Ну да, живу на севере.
0: В смысле, такой немножко отмороженный чуть-чуть, да, такой?
3: Беленький. Ага, живу на севере, потому что...
0: А, ну логично, разве конечно, Снегур, кто же он еще?
1: А мы правильно? На юзах сейчас.
0: Не северный же, как... да, мы на юзах. Да, поэтому
1: на юго-западе.
0: Вопрос. Ты попросил меня позвонить, да, что типа расскажешь анекдот смешной про Кремова. Это ты писал?
3: Да, да, я.
0: Давай, вперед.
3: Ага. Ну, мне знакомый просто на днях рассказал, посмеялись с ним.
0: Угу. А, вот, подожди, короче... посмеялись, ты сейчас просто, давай так. Вот, сейчас у нас просто 15 секунд остается нам до петуха.
1: Ну, давай.
0: Ладно, давай, успеваем, давай.
3: Ага. В общем, юноша по имени Андрей бежит счастливый домой, врывается домой, кричит: «Мам, пап, говорит, я женюсь». Родители изумленно: «Да ты что, говорит, сынок? Неужели, говорит?» Отец подходит, жмет руку. Ну, говорит, молодец, Андрюха, наконец-то, говорит, решился. Ну и кто, говорит, кто избранница-то, говорит? Да вон, говорит, Сашка из соседнего подъезда. Отец удивленно: «Так он же пацан». Какой пацан, говорит, 40 лет.
0: Ну, не то, что мы... Это по мне...
1: Не то, что мы ожидали.
0: Нет, не то, что я могу сказать. Для меня это совсем... Нет, смешно-то смешно, но это и грустно. Если уж так разобрать... Давайте, Крем, мы как ведущие...
1: Это анекдот не про меня, не про Кремова.
0: Это анекдот вообще не про нашу страну. Да. Давайте говорить откровенно. Да? Потому что смешно это, знаете, это... Где-то такое... Вообще, видел, да? Ну, вообще...
1: Срамота!
0: Но если про кого-то из нас двоих, то точно
1: нет,
0: не про меня.
1: Нет, не про меня.
0: А скажи, пожалуйста, а про Кремова, вот как, что делает этот анекдот? Кто здесь Кремов? Я не понял.
3: Ну, Сашка из соседнего подъезда.
0: Ага. Ну, хорошо.
1: А Андрюха на нем женится.
0: А как бы это все забыть, развидеть? Есть какой-то вариант? Сейчас, как будто
1: мы
0: не
1: несем ответственности, да, за рассказанный вот этим человеком анекдот.
0: Абсолютно. И я бы попросил нашего редактора это вырезать, эту часть программы. А это кто?
1: А это вот...
0: Это Сашка, на которого женится Андрюха.
1: Да, разбудили бурю.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Сексуальное напряжение можно снять без секса. В сети завирусилось упражнение «Губка Райха» из телесно-ориентированной психотерапии. Оно направлено на расслабление мышц и снятие зажимов. Нужно лечь на спину, согнуть колени и несколько раз глубоко выдохнуть, а затем на вдохе слегка поднимать таз. Будто снизу проходит волна. На выдохе таз медленно опускают обратно, представляя, как напряжение уходит из тела. Упражнение повторяют 15-25 раз.
2: Губка Райха? Слушайте, а не проще ли просто подрочить? Мне просто, знаете, казалось, что упражнение для снятия секс-напряжения уже давно придумано. И оно называется «Мастурбация Райха», нет? Или как-то так?
3: Ну, не Райха, почему? Это как бы нет никакой торговой марки.
2: Нет, понимаете, я вам скажу так. Я эту губку Райха просто не сдюжу уже в своем возрасте. У меня сил на губку Райха уже нет. Я, знаете, может быть, это и сложно, но я лучше найду девушку. Как вам такая альтернатива губке Райха?
3: И к тому, что там...
2: Знаете, ведь чтобы снять сексуальное напряжение, нужна не губка Райха, а девушка Райха. У Райха же есть какая-то девушка?
3: Просто Райка, Раиса.
2: Да, да, это...
3: И там 25 это... раз нужно это делать. А с девушкой там тык-пык, раз-два, там.
2: Конечно, это все будет.
3: И разбежались.
2: И кто этот черт, этот Райх? Что ему, чтобы снять сексуальное напряжение, проще, что там, лечь на спину, согнуть колени, несколько раз глубоко вдохнуть, на вдохе там что-то слегка поднять таз, на выдохе его медленно опустить. И все это без женщины. Причем, обратите внимание, это же выглядит абсолютно как секс, только без женщины. Как будто он на полу трахается один, как бы, с собой. То есть, смотрите, таз вверх, как будто там кто-то сидит, да, Снежана, да, а там только губка Райха и ничего. И, кстати, объясните мне, что это за губка такая еще? Там еще какая-то губка нужна? Или чтобы в нее,
3: потом
2: типа, кончить?
3: Пот потеет, а,
2: вытереть.
3: Да. А. Или же это выглядит, как будто бы ты с невидимкой. Невидимая девушка. Вот просто.
2: Какая Райха?
3: Да, невидимая Райха.
2: А что за история стоит за этой губкой? У Райха была какая-то губка, она его бросила, и теперь он стал заниматься вот этой хренью от горя, да?
3: Или ну,
2: что?
3: Я не знаю, ну просто красивое слово «губка». Ну, там...
2: Нет, красивое, красивое. Она подходит под него что угодно. Вот да. Это губка, кстати, вот если так
3: это
2: посмотри.
3: Это не губка, там...
2: А, да, а что это?
3: Может,
2: вот
3: он,
2: это
3: он,
2: что?
3: Он, как там, папье-маше Райха назвать его.
2: Красиво.
3: Там,
2: знаю,
3: там асбест Райха. Ну, вы знаете, о, губка Райха.
2: Ну, вы знаете, я вам сейчас покажу упражнение, а вам кажется, вот можно это, не знаете, вот сейчас скоро. Вот это можно назвать губкой, вот это Райха, нормально. Нет. Вот
3: это кого-то у вас прострел в спине.
2: А вот если так...
3: А это ревматизм.
2: Ну, хоть на губку, хоть...
3: Не.
2: Жаль. Но, слушайте, я, конечно, не знаю. Может быть, вот этому Райху, кто бы он то не... там, я не знаю, кто он и откуда он. Может, там у него, у себя в Райхе, откуда он там, не знаю, в Германии, кто он, этот
3: Райх. Он австриец.
2: Ну, тем более. Может, ему там у себя в Австрии для снятия напряжения и нужна вот эта вот галиматья там с приподниманием таза. А у нас в России, особенно, знаете, для мужиков, где, как известно, на 10 девчонок по статистике 9 ребят, знаете, можно как-то и без губки Райха обойтись. Достаточно просто женщины Райха. Она же, кстати, где-то ходит, бывшая женщина Райха.
3: Ни Райх, ни его бывшая женщина нигде не ходят, и напряжение они уже не снимают. Он умер.
2: Райх умер?
3: Давно,
2: откуда
3: да.
2: Откуда вы знаете?
3: Вот он, этот старинный такой какой-то австрийский целитель.
2: Рай? Это он давно такое сказал?
3: Давно-давно. Вильгельм его звали.
2: О, да, реально, да. То есть вот это все про таз, вот это вот хреновое, про сексуальное напряжение, все Вильгельм мне сказал?
3: Это Вильгельм вам сказал.
2: Это его, а почему только сейчас
3: Вильгельм
2: стало...
3: Вильгельм нет, а дело его живет.
2: А, да, но почему это стало новостью сейчас? Что случилось, что сделал?
3: А возможно, он это придумал для чего-то другого. Ну что, чтобы спину распять сейчас? А сейчас какой-то... О, еще и сексуальное напряжение снимает.
2: А кто-то просто, да?
3: О, работает.
2: О, пошло.
4: Сегодня вечером в Рекорд Клабе актуальная электронная музыка, свежие релизы и треки.

0: сегодня с 23 часов. Record.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В Москве для глухих устроили фестиваль песен. Артисты исполнили музыкальные композиции под слоганом «Счастье любит тишину».
2: Подождите. Я сейчас задумался, а нас глухие слушают?
3: У нас есть слоган «Счастье любит тишину»? Нет.
2: Да нет, но если слушают, то мы им наверняка нравимся больше всех остальных. Что значит? Что там для глухих устроили фестиваль песен? Это всерьез или это какой-то свежий анекдот от Евгения Петросяна?
3: Это в Москве.
2: Нет, просто что видели глухие люди? Как какие-то, значит, люди на сцене открывают рот? Ну, я вам скажу так, мы, кстати, тоже такое все время видим, когда наши певцы поют под фанеру. Более-менее. В этом, конечно, ничего удивительного. Но а в чем прикол? Нет, я вообще, конечно, я сейчас просто немножко в шоке, я просто пытаюсь это представить. Вообще, конечно, это действительно может даже и неплохо, потому что у нас вообще есть такие певцы, что их и слушать-то не надо. Да, особенно певички. Вы помните, была, да и сейчас, наверное, может есть, не знаю, такая группа «Виагра». Ну, слушайте, ну зачем вообще ее слушать? Что они там поют? Просто стой, смотри, играй в карманный бильярд туда-сюда. Или там какая-то, не знаю, певица Нюша. Она же красота небесная, да? Только петь не надо. Смотри, любуйся под это туда-сюда.
3: А возможно, знаете, на этом фестивале песен для глухих, вот знаете, как у нас вот во всяких там рейвах или драм-н-бейс, как бы, вечеринках, навалили так басов, по мощному, что они вибрацию чувствовали, знаете? То есть, если нормально, сабвуферы нормальные. Знаете, как в девятках сабвуферы такие мощные.
2: Это хорошо.
3: Ты чувствуешь?
2: Нет, это, конечно, совсем, конечно. Как в девятке, то тогда, конечно, хорошо. Но еще раз, если на сцене небесная красота, еще такая, что сисаки видны, так зачем вообще какие-то вам басы? Зачем музыка? Да, не нужно, просто смотри. Помните, даже раньше, в 90-х еще в шоу-бизе был такой популярное такое понятие, термин. Поющие трусы, да, вот как раз про таких певичек. И, может быть, надо действительно вот буквально сделать, может быть, надо просто собрать реально группу только из трусов. Чтобы трусы, ну, женские, разумеется, и на них нарисовать рты. Ну, не для пения, конечно, а для дела.
3: А Катя реально была такая группа «Поющие трусы».
2: Да, и такая группа, разумеется. Такая,
3: типа постерония.
2: Потому что пение это вообще не нужно. Да, кстати, да ладно эти певицы. Да, скажем, да и Киркорова там с Басковыми. Может, тоже особо не слушать. Смотрите, Киркоров там, да? Ну, послушайте. Значит, надел Киркоров свои эти страусиные перья. Молча вышел. Все его за перья это подербанили, подергали. И все довольны. Если вы после концерта Киркорова с пером Киркорова придете. Что, вы недовольны?
3: Нет, я не хочу трогать Киркорова.
2: Ну, а Баскова вообще можно понюхать. Мне кажется, он хорошо пахнет Киркоровым. Например. Вообще петь им не нужно. И вообще, мне этот фестиваль лично дал очень, кстати, хорошую идею. А что если нашим певцам, ну, большинству из них, вообще петь запретить? Потому что это не сильное место у них. Только на них смотреть. Пусть просто там одевают перья, рот и сиськи. Я не про шамана, если что. И это будет такие. И даже и певцы мне. Вот иногда я смотрю на кого-то, ну какие-то певцы. Это не певцы, это сосцы. А это совсем другое. И это другой талант. И смотришь, певцы так себе, а сосцы.
3: То ли дело раньше, да, вон. Цикалов, академия, да? Вот это вот певец.
2: Ну, понимаете, смотря на Цикал, я все смотрел на сосцы, потому что там была еще Лолита, да. Цикала там был лишний, поэтому он его и не осталось. Где сейчас Цикала? А сосцы Лолита или?
3: Есть в мире место, где есть Цикала.
2: Ну, конечно, да. В этом мире есть место для Цикала. Но я вам не понимаю, я про то, что...
3: Ну,
2: нужен ли он, когда есть Лолита Белявская? Когда там есть на что посмотреть? Или, как раньше говорили наши деды, есть за что подержаться?
3: А с Лолитой Белявской с этим все будьте нате.
2: Мы
0: про Цикала. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою бархатную шапку, обернутую метром тончайшего белого муслина. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 6 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну вот нам Саня пишет. Постоянно кидаю в чат гифку, где Владимир Владимирович пальцем грозит.
0: А что у него за жизнь? Что это за ситуация, где она может понадобиться? Это какая-то крайняя ситуация.
1: Ну, уже. Просто что нет, почему крайняя? Саня просто держит все на контроле, не дает распоясаться.
0: Нет, послушайте, ну так какая-то должна быть мем-этика. Тоже, знаете, лишний раз бросаться такими мемами нельзя. Потому что я вот, например, ну, мне, слава богу, такое никто не посылал.
1: Да, потому что мы держим себя в руках, в рамках. Конечно, да. А бывает, что эти интернет-дискуссии, эти войны интернетовские, куда-то выходят из-под контроля. Нет, и мне... тут сразу, как бы,
0: мне, конечно, эта гифка. Я сейчас вспомнил, мне, конечно, кто-то присылал гифку, как раз вот с Канье Вестом. И он там тоже грозится, но не пальцем. Он там трясет этим. Ну, вот, ну, короче, вот. Поняли, да?
1: Вам ее прислали?
0: Да. Но это не то, что было прям так совсем страшно. Нет, ну, конечно, бой так немножко тревожно, но не так, чтобы... Вы, кстати, видели реально такую гифку?
1: Нет, не видел.
0: Я вам покажу, кстати. Не надо, сейчас покажу, смотрите.
1: Я вам за это отвечу, как пальцем вам грозят. Не надо. Не балуй. А вот была у нас новость о том, что переименовали в столовой Госдумы котлету. И вот там наш постоянный слушатель, он нам писал, мы даже ему звонили, он там работает в Госдуме. Ну, в смысле, не, как бы, что-то там шаманит, ремонтирует.
0: Только что работает, я не понял.
1: Ну, у нас есть слушатель, Медоед Джейсон, который там, ну там...
0: Это ваш корреспондент какой-то?
1: Да, который, он, и ваш, вы ему звонили.
0: Он замет работает, да? Да. Ну, что пишет?
1: Он пишет по поводу новости с котлетой. За перечень в меню отвечает кремлевский комбинат питания. А последний раз там, видимо, в Госдуме, там комплексный обед я брал за 815 рублей. Потому что так не маленькие деньги такие, да, комплексный обед.
0: Судя по всему, и комбинат большой. Ну, кремлевский.
1: Небольшой, но важный очень, важный, серьезный. Да. Может, он небольшой комбинат, знаете?
0: Прям комбинат, он прям в Кремле находится?
1: Нет, я думаю, что нет. Думаю, в промзоне где-нибудь. Хотя, нет, такие важные делами занимаются, там, конечно, не в промзоне, нет.
0: Нет, конечно. Нет, это 100%. Надо... Посмотрите, как звонили этому
1: медоеду? Да, вот я о чем третий раз вам говорю, что зазвонили.
0: Слушайте, ну 800 комплексный обед?
1: 815!
0: Ну, не то, что...
1: Нет, ну, в принципе, недорого. Ну, просто нам тут все время заливали такую-то чушь, что там вообще ничего не стоит.
0: Да, как будто это делает не кремлевский комбинат, а как будто какой-то этот... Как будто комбинат из Капутни.
1: Да.
0: Или этот...
1: Капотнинского питания.
0: Да, Лобня как будто делает этот... Нет, все не так. Вот хорошо, что есть корреспондент. Да, ну, так, ну вот... Давайте я почитаю, ничего не читал. Вот, так, вот... Вот Дмитрий пишет... Что же он пишет, я не понимаю. Смотрите, пишут, ими на Европе Плюс общаются. Видимо, мемами, что ли, он имеет? Кто-то общается.
1: Мемами, да.
0: А как на это ведущие вообще? Мемы или кто?
1: Наверное, ну... Не писал вам такую новость, там, что общаются ротом, ну ртом, как бы, да, как вот мы. Ну, в этом нет ничего не новости.
0: Сенсационного нет, да. По крайней мере. А вот... Как вам кажется, а какими, какой мем вот для Европы Плюс такой самый вот сейчас такой? Ну вот, и кроме уже упомянутых, разумеется.
1: А, нет, да нет, почему? Все любой упомянутый мем.
0: Даже мой?
1: Нет, ваш нет.
0: Почему? Это как раз, ну это не Европа, а это Америка, да. А вот в Европе есть какой-то такой же персонаж, как Канье Вест? В Европе что же мог вот пошатать этим?
1: Ну, в Европе, ну кто там есть?
0: Потрясти.
1: Пьер Ришар.
0: Кстати, а что если, есть такой мем, где... Пьер Ришар.
1: Я думаю, да. У него такая богатая фильмография, как бы, что гифок можно нарезать, как бы там много. Что фильм? Игрушка. Это про что?
0: А, кстати, да.
1: Я подсобыл
0: просто,
1: да.
0: Можно и так, но за эти игрушки. Вот у Канье Веста это не игрушка, судя по размерам. Ну, давайте, вот пишет озабоченный, знаете кто? Краснодар пишет. Мне нравится, знаете, что у него? Мне нравится, у него, собственно... Аватарка, вот, смотрите, я вам покажу сейчас.
1: Я
0: вот
1: вижу.
0: А вот это вот лицо или что это вот у него здесь? Вот это вот. У озабоченного Краснодара. Вот это вот, смотрите, это голова или головка? Что это?
1: Да.
0: Маленькая головка? Что это у него?
1: Слушайте, это какая-то группа, какая-то банда, потому что очень похожая аватарка. Да такая же, ну как бы, такая же. Есть у человека с ником «Внезапный Ильдус». Я сейчас прямо на него смотрю.
0: А, так это прямо...
1: Это клан.
0: Целая группа.
1: Группировка, я бы сказал. Как бы.
0: Группировка этих, да? Головастиков. И вот он пишет, я ненавижу мемы. А, вы это читали? А, подождите, ну правильно, вы это читали, только вы как раз читали, по-моему, от... Вы от этого уже читали? От озабоченного Краснодара или... Что-то я что-то ничего не понимаю. Смотрите, у нас что, несколько людей под одним этим?
1: Нет, никого
0: не... Я надеюсь, это не глючит наш этот... Но, а не может наш мессенджер глючить таким образом, что на аватарке вот у человека здесь, ну что там, греха таить, мужской половой орган, а это не может быть результат глюка, что вот наш...
1: Он всем раздает, и внезапному Ильдусу, и озабоченному Краснодару, да?
0: Да, потому что...
1: Взломали!
0: Как только не глючил наш мессенджер, сообщение не приходит, зависает, но такого глюка еще не было.
1: Да, это хакеры с Европы Плюс.
0: А как называется этот глюк? Это что случилось?
1: Ну, хакерская атака, как бы.
0: Нет, радиодача. Нет, а может, просто что-то закоротило?
1: Что закоротило?
0: Ну, что-то
1: где-то. Такой незакороченный такой вот у него на аватарке.
0: Хотя да, такой нормальный. Ну что, давайте последнее.
1: Разбомбило меня по вашей теме сегодня. Прям как в том меме. Там чувак без ника. Разбомбило, да, в том. Ну в том.
0: В том, это да. Ну что, вот насчет того мема. Вот, кстати, как насчет этого.
1: Ох, разбомбило меня.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы

Вот так вот незаметно, ребята, мы с вами перешагнули экватор этой рабочей недели, и здесь уже стартовал рекорд-пати, это значит, что рабочий день уже точно должен быть завершен, но если ты, конечно, не работаешь после того, как основная масса людей уже находится дома, либо где-то отдыхает. Если у тебя такой именно случай, то держись, крепись сил, и мы вместе с тобой будем проводить эту рабочую ночь. Ну а я, Саша Ашмарин, меня зовут, в ближайшие 2 часа точно порадую тебя хорошей музыкой, потому что уже вижу, что сготовила для нас музыкальная редакция, и здесь, поверь, есть чем насвариться и что послушать. Все, давай сразу к музыке. Это Рекорд Пати. Всем привет! Рекорд Пати.

0: Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
3: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: radiorecord.ru, а также мобильное приложение Radio Record, и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. К примеру, если тебе нравится транс-музыка, пожалуйста, заходи, у нас там есть специальный транс-канал для любителей данного жанра. И хип-хоп, и регги, даже 90-е какие-то. Если хочешь вдруг поностальгировать, то, пожалуйста, включай, наслаждайся и люби эту жизнь вместе с нами музыкально с кайфовым саундом. Поэтому еще раз напомню, radiorecord.ru или наше мобильное приложение Record Dance Radio. Заходи, смотри, слушай, добавляй в избранные радиостанции, добавляй в избранные треки, обновляй свою музыкальную базу. Это, поверь мне, тоже полезно, особенно перед зимним сезоном, когда тебе новая музыка тоже очень даже сильно пригодится. Все, далее по курсу еще 90 минут рекорд-фазе. Мы продолжаем.
1: Рекорд.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в БелДжи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Белджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: «Белджи» – надежность в движении.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

Слушайте, а я же вам говорил, да, что достаточно хороший саунд сегодня у нас ожидается еще в начале программы Рекорд Пати. Другого не держим. Меня зовут Саша Ашмарин. Здесь еще 60 минут буду проводить в твоей компании. И хочу тебе напомнить о том, что уже в эту субботу Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая снежная королева». Осталось-то совсем немного времени. На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Всего 20 артистов и 2 секрета, представляешь? И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. Все это для лиц старше 18 лет. Ну что, мы продолжаем Рекорд Пати, еще 60 минут в нашем распоряжении есть. Рекорд.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Эвас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

где мы выкладываем записи радиошоу, которые звучат здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны, между прочим. И, кстати, знаете, в чем особое преимущество данного телеграм-канала? Это то, что вы можете загрузить в кэш своего мобильного устройства любой абсолютно выпуск, который вы там видите. К примеру, если вы собираетесь в дальнюю дорогу или туда, где не будет интернета, но вам хочется взять с собой музыку, не обязательно качать ее отдельно на какую-то флешку или что-то подобное. Заходите заранее в наш телеграм-канал Record Playlist, подгружаете необходимую запись, к примеру, 4-часовой выпуск с Виолеттой Record Party в субботу. Представляете, там такое тоже есть. И как только он оказывается в кэше вашего мобильного телефона, если у вас даже нет интернета, этот выпуск воспроизведется. Поверьте мне, хороший, годный лайфхак. Пользуйтесь, дарю. Еще 30 минут Record Party в нашем с вами распоряжении, Миса, поэтому продолжаем. Record.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7 на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.

записи на сегодня. И потанцевали, и подвигались, и прекрасно провели время. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс, The Scouts, а также Мартин Гаррикс. Как видишь, есть чем насвариться и есть под что подвигаться, чем что, вернее, послушать. Меня зовут Саша Ашмарин. Вернусь, во-первых, завтра с утра с новостями. Ну а ближе к вечеру уже распечатаем новый выпуск Рекорд Пати. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лаверн. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший микстейп в стиле хаус от продюсера Purple Disco Machine.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас крутейший вайб от Purple Disco Machine.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Рекорд.

Лучшая музыка только на нашей волне. С вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет от Purple Disco Machine специально для вас. Oh, man, has anybody seen my shoes? No, no, no, not those shoes. I mean the shoes that I could really groove in. I lost them, I can't seem to find them. I need my shoes so I can groove.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Максимально классный летний вайб сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Это сет от Purple Disco Machine. И вы слушаете Radio Record.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, Healthy Family? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I'm glad you're here, and I'm stoked to be back on your airwaves with some amazing new music this week. Hit me up online while you're listening, and let me know what you think of the new tunes. Hit me on my socials at Oliver Helms, or just drop your comments on YouTube uploads. But let's just get straight into some tunes here. Okay, turn it up loud, and let's go.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: That's a wrap for this week's show. Thank you for listening. I hope you all enjoy the new music. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Okay, ciao, adios, see you later.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.